0: Да. Вот так мы умеем смеяться и приветствовать вас на волнах Energy FM. Вы заметили, мы сегодня бодрее, чем вчера. Я поняла, что нам не нужны выходные.
1: Не нужны понедельники.
0: Не нужны вообще. Нет. Вот не было бы понедельника, если бы не было воскресенья и субботы. Вот если бы мы каждое утро работали, все, без выходных, было бы вообще супер.
1: Не-не-не.
0: Мы бы уже привыкли к такому режиму. Человек
1: всему привыкает. Да мы бы уже сдохли.
0: Антон, у меня был сосед.
1: От работы кони дохнут.
0: Дядя Коля, царствие ему небесное.
1: Ну, вот видишь, царство небесное.
0: Да нет, это же он потом. Это потому, что его дядя Дима убил. Такие соседи у меня были. Так вот, он говорил, что ему было очень тяжело в тюрьме, но потом он привык.
1: Эля,
0: и он хотел на воле жить, как в тюрьме. К чему я это говорю? К тому, что если убрать у нас выходные,
1: так,
0: то мы привыкнем к этому режиму в любом случае.
1: Нет.
0: У нас не будет понедельника, у нас не будет тяжелого дня, потому что каждый день будет тяжелым.
1: Ты вообще о чем ты? Что с тобой?
0: Вот вроде как мы вчера говорили, давайте три выходных.
1: Ты сейчас не сделала доброе утро, ты сейчас просто своей вот этой мыслью наоборот сделай его еще тяжелее.
0: Ребята, это не касается вас. Понятное дело, вы с утра до вечера там, да, значит, страдаете, пашете. Это касается исключительно меня и Антона. Все, я не говорю про вас, а то сейчас кого-нибудь обижу. Не обижайтесь, особенно мужчины.
1: Да.
0: Мужчины такие ранимые мужчины.
1: Сейчас просто, знаешь, тенденция обижаться.
0: Да, обижаться я на вас.
1: И
0: напишу заявление, иск в суд.
1: За что?
0: За что?
1: За то, что мы вас развлекаем с утра.
0: За то, что я хочу, чтобы у нас с тобой было вообще
1: не
0: было выходных.
1: Я не хочу, не-не-не, вот это пусть
0: вот,
1: тебя шефы
0: слушают. Вообще, понимаешь?
1: Нет.
0: Но зарплата будет в 3 раза больше.
1: Ага.
0: Вот, все дело в деньгах. Понимаешь?
1: Ну
0: что,
1: да.
0: Тут 2 часа работаем в день.
1: Ну,
0: и тебе и то тяжело.
1: Но
0: получается, в неделю всего лишь 10 часов.
1: Ты знаешь, я тебе скажу, вот самое тяжелое во всем дне, вот знаешь, когда ты это утро, это когда ты просыпаешься, и вот этот переломный момент пойти,
0: вот,
1: не пойти,
0: а
1: вот самый сложный.
0: А знаешь, почему он тяжелый? Потому что ты не привык. А вот это выходные, они
1: привык.
0: Сбивают твой режим.
1: Да нет, вчера
0: а
1: же понедельник был,
0: я сегодня
1: привык. А если каждое утро
0: просыпаться, вот каждое утро, каждое...
1: А я и так его просыпаюсь,
0: и
1: даже если не работаю.
0: И же, в сравнении, что выбираешь? Тюрьма? Или на радио работать everyday?
1: А ты как ты думаешь, что я выберу?
0: Конечно, тюрьма.
1: Ты что несешь? Конечно, каждый день просыпаться на радио.
0: Вот, видишь, все познается в сравнении. Ты сейчас такой выделываешься. А вот если тебе скажут выбирать...
1: Я посмотрю на тебя, как ты целую неделю.
0: А все, привыкнешь.
1: Потом...
0: Все, привыкнешь. Будем вот так работать, и все. Мне гораздо тяжелее
1: и
0: в понедельник
1: не отдыхая.
0: Тосечка, смерть — это единственное, что нам гарантировано.
1: Это единственное освобождение отсюда, да?
0: Это единственное, что никому не избежать.
1: Выход с работы.
0: Хотя всем кажется, что именно его это не коснется. Всех коснется, ничего страшного. Переживем. Так вот,
1: да.
0: Что я хотела?
1: Ты
0: ладно,
1: хотела,
0: ничего не хотела.
1: Ты,
0: я
1: да
0: хотела сказать вам
1: хочешь.
0: Доброе утро, ребята.
1: Слушай,
0: Эльвира Азарова, Антон Павлов. Мы уже у микрофонов этого Сабишоу.
1: А у меня вопрос такой, смотри. Не легче бы было бы нам привыкать всегда отдыхать?
0: Очень тяжело. Вот вспомни, за неделю до отпуска была депрессия. Ты говорил, когда? Потом 2 недели после отпуска
1: 3.
0: У тебя была депрессия. 2.
1: Вот
0: прям такие вот, да. Над тобой шутить нельзя было, ты на все оскорблялся, ты сразу
1: есть
0: ругался.
1: Такое было.
0: Истерил, да? Вот, 2 недели после. Вот зачем мы это делаем, скажи мне? А вот у тебя, потому что ты отдохнул, ты увидел что-то хорошее, да? Ну, как тебе показалось,
1: да?
0: Все, ты привык отдыхать, высыпаться. Но если тебе убрать отпуск... И не приучать тебя отсыпаться, то ты не будешь знать, что такое отсыпаться.
1: А вот смотри, а у меня другой вариант предложить тебе. А если вот, например, наоборот, отсыпаться и вот всегда отдыхать.
0: А человеку
1: отдыхать,
0: всегда мало.
1: И вот и лучше же к хорошему привыкать. И тогда у меня не будет депрессии.
0: А с чего ты взял что-то хорошее? Спать тоже долго нельзя.
1: А я люблю.
0: Нельзя. Тосечка, ну ты и выпивать любишь, но как бы это тоже вредно. Понимаешь?
1: Ну, я поэтому потом и сплю.
0: Ходить по всяким грязным женщинам тоже любишь. Женщины, простите, вы не грязные. Я имела в виду в контексте общения с Антоном. Я каждый раз так буду просить прощения.
1: Может быть, я их чищу, Элечка.
0: Ну вот. Понимаешь, Тосечка? Тебе нравятся вот эти всякие беляши, чебуреки?
1: Не-не-не, после последних новостей вообще. отрубила, представляешь?
0: Я разлюбила ходить в кафе.
1: Я вообще, нет, я понимаешь, я любил эту самсу.
0: Я вчера пошла,
1: самсу.
0: Это переживала.
1: Я любил пирожки, я любил манты, я любил, я не знаю.
0: Мне кажется, все теперь
1: бургеры,
0: из собаки.
1: А теперь прихожу, его так, знаешь, просто грустно.
0: Подожди, мы обсуждали отсутствие выходных.
1: Хорошо,
0: все,
1: грустно пропускаю, да.
0: Вот собак это. Будем обсуждать.
1: Давай все обсуждать.
0: Хорошо,
1: это же,
0: мы
1: да.
0: все, а кто нам запретит?
1: Конечно.
0: Мы будем все обсуждать. Да, я еще этот подкаст посмотрела.
1: Да, зачем я его посмотрел?
0: Защитников.
1: Защитников.
0: Что со мной?
1: Пока такой, как будто ты сказал, золото сосиски.
0: Не могу просто.
1: Это в тему, да?
0: Ну, с другой стороны, вот мы приходим, да? Ой, у нас все халяль. А вот собака халяль? Мы же не знаем. Они говорят, нет, смотри. Но тебе если говорят, есть, да. Вот эти пельмени, они без свинины.
1: А если собака до этого ела свинину?
0: Ну подожди, они же говорят без свинины, но они же не говорят, что они с собакой. Сказать без свинины, это же не означает, что они и без собаки.
1: Да-да-да, я понял, к чему
0: ты
1: кладешь.
0: Мы этого не знаем. Да. И потом, очень известный бренд.
1: Так.
0: Я брала периодически у них вот эти вот манты, пельмени, и мне показалось немножечко странным, вот это мы с дочерью заметили, да. еще давным-давно, что когда я, значит, готовлю эти манты или пельмени, да. дома стоит какой-то
1: запах.
0: Странный запах. Потом мы с дочерью попробовали сами приготовить пельмени дома, и когда я их отваривала, запаха этого
1: не было.
0: И вот это очень странно.
1: Это, знаешь, мне кажется, вот...
0: Почему? И потом, я помню, я поставила, вынесла такую маленькую плиточку, поставила манты на балконе. Да. Думаю, потому что мне не нравится вот этот запах, вот запах после мант. Но почему-то именно после покупных мант был такой запах на балконе. Едкий такой, да, который...
1: Мы, конечно, с тобой не Эркюль Пуаро, но, по-моему, что-то подсказывает.
0: Да-да-да. А потом я приготовила манты сама. Ну, вообще, редко вот эти манты-пельмени готовы. Да. Мне тяжело. Вот, значит, да, я приготовила, и запаха такого не было. И
1: я
0: мне
1: с тобой
0: удивились.
1: Соглашусь. Вот у меня, например, смотри, ты же знаешь, что мне пельмени передают всегда теща, я другие не могу есть.
0: Да.
1: Обожаю их. Приносит братишка, ну, то есть я этими пельменями я ни с кем не делюсь. Вот я сразу говорю, я жадина насчет тещи.
0: Ну, давай без подробностей.
1: Приходит братишка покупные и приносит. Вообще, я...
0: Почему? Что за запах?
1: Я не знаю, я думал, может быть, это просто потому,
0: я что... вообще не покупаю вот эти вот покупные в магазинах, но... Вот раньше, когда мы даже брали, какой-то запах.
1: Вот теперь у меня...
0: Что за
1: нет,
0: запах?
1: Знаешь, как-то раньше я не обращал внимания, я думал, просто потому что покупные.
0: Не-не-не, на всю комнату и вот какой-то
1: думал,
0: запах.
1: Думал, может, просто потому что покупные, там, ну, что-то, может, лук,
0: да.
1: может, еще что-то, может, жир какой-нибудь.
0: Да-да-да.
1: А теперь я понимаю, что что-то, возможно, специфическое было в этих пельменях.
0: Возможно, а уже доверия как будто бы нету.
1: А как это вот, помнишь, доказать это я не могу, но как это звучит?
0: Вот это,
1: но...
0: Мне кажется, что они все с собакой, но доказать я этого не могу,
1: вот,
0: да?
1: Примерно так я хотел сказать.
0: Вот тут пишут, собака не халяль. Нет, ребята, нам конкретно говорят в ресторане и везде. Эти манты халяль без свинины. Они же говорят, халяль без свинины.
1: Они же не говорят,
0: и вроде как они же нам не врут.
1: Что там, кошатина может даже есть.
0: Ну, судя по последним новостям, я не знаю, вот эти вот, это вообще, то есть они, эти зоозащитники, они говорят, что это был такой суд, уже судом
1: да,
0: как бы
1: да,
0: доказано.
1: Да, там все показано, да, там все, что самое интересное, все прям конкретно черным по белому.
0: Да, они все изложили, что
1: говорят. И все это со стороны закона, что самое интересное еще, да, ну, подтверждено имеется
0: да,
1: в виду.
0: Да, да, да, я вот не знаю,
1: я
0: не
1: вот
0: знаю.
1: Тоже. А вы знаешь, до сих пор
0: но
1: хочется
0: они говорят,
1: пройти вот так.
0: Все, что это все доказано в суде. А я вот не знаю.
1: Вот знаешь, я просто знаешь.
0: А с другой стороны, кто-то скажет: ну что, вас же не травили, зато собака, вот зато у вас легкие будут
1: чистые.
0: Чистые, не будете болеть. Ну вот понимаешь, то есть такая.
1: С другой
0: история.
1: Стороны.
0: То есть это только говорит о нашей какой-то, может быть, брезгливости.
1: Возможно, но знаешь.
0: Ну, а если прям совсем с другой стороны.
1: Да.
0: Не, ну, то
1: нет,
0: есть у меня есть знакомые там англичане.
1: Так.
0: Они вообще говорят, что как вы едите лошадь, конину? Как это так? Это дико, это как есть собаку и кошку.
1: Ну не.
0: Да.
1: Но ты посмотри, у собаки и кошки есть копыта.
0: Подожди, Тосечка, тут смотря с какой стороны посмотреть. То есть тут тоже есть какие-то такие лазейки, которые могут это оправдывать, понимаешь, Тосечка, да? Вот смотри, например, вот, сейчас, подожди. Например, вот мы едим говядину.
1: Да.
0: И считаем, что вот говядина классная.
1: Да.
0: Но, например, в Индии
1: это
0: нас
1: священная...
0: бы считали
1: ну, да.
0: просто какими-то дикарями-живодерами, понимаешь?
1: Я понял, к чему ты клонишь, да. То есть для...
0: То, смотря с какой стороны на это посмотреть.
1: Да, то есть, может быть, вот где-то, например, в странах экзотических, да, едят, например, тараканов или еще какие-нибудь
0: ну, там
1: фигню.
0: Эти лягушачьи
1: а мы не можем,
0: лапки.
1: Да.
0: Да, да, а для нас это дико. Вот
1: да,
0: я
1: вот,
0: и говорю.
1: Я понял, что для одного еда, что для другого, например,
0: а кто-то скажет, ну и что? Ну, например, ну и что, что, ну и что там, что с собакой там этот фарш закупали, и что это общепит, и ничего страшного в этом нет. Мой ребенок вчера, мы сидим в кафе, я взяла младшую с собой, и она сказала такую вещь, вот я даже записала, засняла это, да. Она говорит следующее, говорю, интересно, а у них шашлык с собакой? Интересно, а у них маты? Я начала рассуждать, она сидела, слушала меня, говорит, мама, а вот волки едят людей? Это 7-летний ребенок рассуждает. Я такая, ну если ты попадешь, то в принципе там или я попаду, то могут нас съесть.
1: Да.
0: Она говорит, да, но мы едим же, говорит, собак. Я такая, и? Она говорит, ну собаки это то же самое, что и волки. Они нас едят, а мы их в ответ. Понимаешь, это Миюша мне говорит.
1: Да.
0: И ты знаешь, как-то так вот, как-то я так... призадумалась. То есть нам кажется все диким, смотря под каким углом мы на
1: все
0: это смотрим.
1: Все рассматриваем,
0: да. Для кого-то
1: конечно.
0: Мы кажемся дикими, потому что мы едим там говядину или там конину, например, да. Они приходят в магазин, а у нас конина.
1: А, смотри, я понимаю...
0: Ребро, которое засунули в эту кишку.
1: Можно я тебе...
0: Понимаешь,
1: вот,
0: это, для них это что-то такое дикое.
1: Один момент, смотри. Раньше просто, например, вот смотри, корову, например, специально, да, или лошадь, да, или там барашка, или еще что-то, да, козу. Их специально, да, правильно выращивают для того, чтобы произвести потом в пищу.
0: Когда это было?
1: Ну, вообще, сейчас, как бы, да, выращивают.
0: Ты говоришь раньше. Ну, да,
1: вообще,
0: да, хорошо, окей.
1: То есть... Я знаю, что вот, например, в свое время, да, то есть я сейчас буду говорить про корейскую кухню, да, вот когда они, то есть, ну,
0: да.
1: они можно было заготовиться.
0: Ну да,
1: то есть
0: да.
1: специально для этого какие-то специальные были собаки, которых специально выращивают. То есть
0: ты
1: не
0: в
1: так,
0: это
1: что...
0: веришь, Антон?
1: Я верю.
0: Я не верю.
1: Я верю, понимаешь? А тут, понимаешь, если это домашний питомец твой убежал, ну, кто-нибудь украл, и
0: да.
1: все. Вкусный был.
0: Что ты несешь вообще?
1: Нет, ты знаешь, в плане того, что вот когда показала девушка, да, что там ей чип попался, я такой, а, да что там только не попадается. И только сейчас, понимаешь, мне...
0: Да,
1: я...
0: да, да.
1: А вдруг я уже теперь чипирован?
0: Посмотри, у тебя слюнки потекли, видишь, несмотря на то, что они были с собакой.
1: Просто я с утра не ел.
0: Вот. Да какая разница, вот. И получается,
1: большая.
0: Ты вот эти вот самсы, чебуреки, все покупаешь.
1: Нет, теперь уже нет.
0: Ну, по сути, мы же не знаем, откуда они закупили
1: этот фарш. Теперь уже
0: ну,
1: нет.
0: Мы не знаем
1: какая
0: это,
1: какая разница,
0: понимаешь?
1: Теперь уже просто
0: да.
1: не хочу.
0: А то, что ты говоришь, что раньше, ребята, не надо так романтизировать.
1: Нет, я не то, что раньше,
0: что было раньше.
1: Например, то есть.
0: Вот у нас,
1: да.
0: да, у нас, как только там заболевала корова, мама вызывала сразу работников колбасного цеха, все.
1: Да?
0: Да. Вот у нас дядя Вася был, как только у него нападал этот, как это? Какая-то
1: ящер.
0: Болезнь нападала там. Чумка, я не помню. Что-то нападало на его поросят. Сразу он вызывал кого? Работников колбасного цеха. Это тогда было при мне в детстве.
1: Да?
0: Ну да.
1: И такое мясо и можно есть?
0: Ну это когда были? 91-й год был. 92-й.
1: Ой, ладно, в общем.
0: 93-й, все, вспомнила. Это был 93-й год. И как бы для нас это считалось, ну как бы нормально. Понимаешь?
1: Да.
0: Вот. А кто-то, наверное, ест что-то и думает, о, это специально выращенные коровы, специально выращенные собаки. Это неправда. Ну, мне так кажется.
1: Ну, хорошо, но мозг...
0: Ну, очень редко. Нет, есть, конечно,
1: да?
0: есть какие-то да. фермы, да, там,
1: да,
0: что
1: да,
0: там...
1: Да.
0: Помнишь, когда рекламировали, там, вот, эта
1: буренка
0: корова...
1: там на лугу пасется, да-да-да.
0: На лугах,
1: со сладким клевером, да-да-да, там,
0: ну, каким-нибудь. Вот, да, швейцарских гор. Но это же не всегда имеет...
1: Отдыхала на Мальдивах.
0: Отношение к реальности, да, там. Мы специально массировали этих, там, бычков
1: да,
0: для
1: да.
0: того, чтобы у них было мраморное мясо. Да, такие есть, я этого не отрицаю.
1: Ну,
0: но есть и другая сторона медали.
1: Хочется верить, что все они такие, понимаешь?
0: Ну
1: где-то
0: да.
1: в голове.
0: А вообще, мне кажется, нужно вот есть, вот что есть, на что и хватает средств, и не заморачиваться. Главное, не отравились.
1: Ты знаешь, хорошо. Просто я делаю... Да, я с тобой...
0: А помните, семья была?
1: Какая?
0: Зимой. Которые купили пельмени,
1: так.
0: они съели эти пельмени, и у них там, по-моему, вся семья умерла.
1: Да ладно?
0: Да мы же с тобой озвучивали, вспоминай.
1: У меня же память долго не держится.
0: Вот где-то зимой, это было прям холодно, и мы это озвучивали. Такая тоска
1: что-то
0: была.
1: Что-то было, да, что-то такое было, я
0: вот,
1: помню.
0: Вот, пожалуйста.
1: А, ты знаешь, просто
0: да.
1: я вот честно могу признаться, я очень люблю, вот, когда, ну, ты знаешь, да, выйти там, какой-нибудь беляш, какой-нибудь самсу заточить. И вот сейчас просто я, ну, ты вот говоришь, там, ну, допустим, я могу попросить супругу даже, ну, она готовит это по-домашнему, это не так, не тот вкус, который, вот, например, я привык, например, к этой уличной самсе, да?
0: Да.
1: Вот.
0: Потому
1: и...
0: что там просто, возможно, они были с собачкой, Антон.
1: А может быть, поэтому так
0: поэтому
1: все вкусно.
0: Было так и вкусно, да. Вот вроде как и
1: что
0: подванивает чем-то незнакомым, а вроде как и вкусно, понимаешь?
1: Что ж тогда мы воротим нос? Ой, ладно, все. Да.
0: Так,
1: так что мы сегодня...
0: О, нам пишут, да. Кошатина, говорят, сластит. Вот. Так.
1: А я еще слышал, за кроликов выдают. Они же похожи, тушки.
0: Чего?
1: Кошатина, крольчачи.
0: Ну да. А я вот не знаю, я не видела.
1: Видел.
0: Ну вот так, если прям, вот, прям да. глубоко копнуть, вот задуматься, вот мы пришли в донерку. Ну мы же не знаем, ну, ребят, вот мы же не знаем,
1: а вот это мясо,
0: где
1: да,
0: они
1: вот
0: взяли это мясо, да. состав этого мяса, где и у кого они закупили это мясо.
1: Да, конечно, мы же не подходим, мы же не спрашиваем, вообще... покажите сертификат вашей продукции, да, или покажите мясо.
0: Скажем так, с какой туши было срезано это мясо? Как его там обрабатывать? Мы не знаем.
1: Потому что мы доверяем. Мы доверяем им.
0: Да, все держится только чисто на доверии, на честном слове официантов, которые такие, свежие, свежие, берите свежие. Все.
1: Ну, давай дальше будем верить людям.
0: Ну да, мне кажется, все надо жить и не париться.
1: Конечно. Мне кажется, когда ты больше доверяешь людям, тем проще, мне кажется. Если,
0: о, ребята, а
1: если
0: давайте мы сегодня...
1: доверять друг другу, то будет здорово.
0: Да. Давай сегодня не будем это обсуждать, это собачатина.
1: Давай,
0: не
1: давай,
0: хочется
1: да.
0: как-то... Давай будем обсуждать вот, знаешь, вот эту нашумевшую сцену, где сын на свадьбе так. первый кусочек торта дает маме. И сейчас взяли вот эти вот там, кто блогеры, тиктокеры, они, значит, ходят по свадьбам и спрашивают у парней,
1: кому
0: бы вы отдали первый кусочек торта, маме или жене? Невесте, невесте.
1: Да.
0: Все, практически все мужчины говорят маме.
1: Странно.
0: А что вы об этом думаете, ребят? Давайте такую тему возьмем.
1: Да. А вот смотри, почему...
0: Первый кусочек свадебного торта нужно дать родителям?
1: Да.
0: Или все-таки друг другу? Пишите ваше мнение. Нам очень интересно. Ребята, мы вас осуждать не будем. Пожалуйста,
1: 8-700-107-10-22. Хозяйка, у меня, знаешь, вот вопрос. Почему в такие моменты всегда теряется папа? Почему не папе первый кусочек?

0: Ну, может быть, у невесты все окей с интеллектом? Может быть, так?
1: Да, она вообще не хочет торт.
0: А, и, кстати, у меня вопросы к обществу. Да. К обществу, смотрите. Давай. Всегда мужчины говорили, всегда, на протяжении всегда. Там тысячелетий, скажем так, ага. да, что женщина, она глупее мужчины. Да, всегда нам ладно. Это внушали, всегда. Антон, ну не включай.
1: Не, девочка. Ну да, было дело.
0: Да, ну было дело, конечно, да. Обезьяна с гранатой до сих пор это продолжается. Но женщина за рулем. Во всех СМИ пишут «женщина за рулем». Никогда не пишут «мужчина за рулем». Пишут «водитель такой-то, такой-то марки автомобиля». А как только женщина, пишут «женщина за рулем». И все «да, конечно, ну понятно».
1: Хотя так, много ладно, изобретений сделали женщины.
0: Подожди, подожди, да. подожди. Да, вопрос даже не про изобретение.
1: Ну да, хорошо.
0: Вопрос в другом, ребята. А почему, когда девочка растет, так. Да, всегда она слышит, ну ты же мудрее, ты же умнее, ты же умнее, чем мальчики. Или же ей говорят, ты должна быть младше своего мужа, потому что мужчина позже как бы, понимаешь, позже взрослеет.
1: Да,
0: вот почему, когда в
1: достигает
0: это, мы думаем, значит, скажем так, да, в этой ситуации вот так
1: в
0: вот,
1: этом
0: да, то есть когда
1: да,
0: женщина
1: понял.
0: Старше, она не должна быть старше мужчины.
1: А как женщина... только касается чего-то другого, да?
0: То есть, да, да, да. То есть ты понимаешь, да, да? Вот кто это придумал? Кто? И потом возьмем любые там вот оценки в школе. Девочки в основном всегда учатся лучше всех мальчиков.
1: Ну, да.
0: Возьмем университет. В университете классная посещаемость и вот учатся
1: девочки,
0: лучше
1: они
0: все-таки
1: более
0: девочки, да?
1: Да.
0: Когда мужчина изменяет женщине, мы об этом слышим, все говорят, да, мужчина, он же такой глупый, он же только чисто на инстинктах двигается, вот у него это у него как только вот он чувствует какое-то возбуждение, у него мозг отключается, вот настолько он дурачок, понимаете, да? Как только касается каких-то руководящих должностей,
1: да.
0: То есть женщина сразу в глазах общества, она как будто глупее, да? Или говорят тебе, да прости ты его, но ты же мудрее. Кто это придумал?
1: Или знаешь, вот когда сразу мудрее. Начинают говорить, что женщины на эмоциях, в некоторые дни на эмоциях начинают
0: ты
1: действовать.
0: Ты мудрее,
1: типа, да.
0: ты умнее, да? Больше всего преступлений совершают мужчины. И когда ты озвучиваешь эту статистику, тебе говорят, ну, конечно, они же глупее женщин, женщина-то умнее, женщина-то она мать, она тысячу раз подумает, да? Как только женщина говорит, я хочу руководящую должность и хочу водить дорогой автомобиль,
1: так
0: повысить
1: не.
0: Мне зарплату, так, слушай, ну ты же обезьяна с гранат, ну какая ты там, это все только мужчинам. Это только мужчинам. А когда ты вот возьмем девочку, которая растет с братьями, среди братьев, да.
1: Да,
0: там, младшие у нее братья, старшие, всегда мама говорит, ты же девочка, ты умнее, ты же девочка, ты это сделай, ты же девочка,
1: мне
0: ты
1: кажется,
0: лучше
1: сделаешь. Мне кажется, мужчины безрассудней.
0: Понимаешь?
1: Да.
0: То есть мы с детства, ну, конечно, вот дети, вот девочки, они же быстрее развиваются. А это правда. Девочки умнее, быстрее развиваются. Потом, почему мужчины живут меньше? Показало исследование, потому что они меньше нужны природе, понимаешь, да? Женщина, она нужна больше.
1: Ну, да, конечно.
0: Вот какое-то исследование мы с тобой озвучивали,
1: такое, да?
0: Да? Да, что женщина, она там вынашивает, заботится о потомстве.
1: Более созидает.
0: Да, да, да, да, да. Она создает. Мужчина
1: созидает,
0: чаще
1: да.
0: он все разрушает.
1: Да.
0: да, да, да. И вот, ну, почему-то, вот даже природа такая, раз, хоп, 65, хоп, инфаркт, вот такой рубец пошел на тот свет.
1: Да.
0: Да, а женщины, они долгожить, ну, как бы больше, более долго живут, скажем
1: а
0: так.
1: А может быть,
0: да?
1: женщины более долго живут, потому что они созидают, а мужчины меньше живут, потому что они разрушительные все-таки по своей натуре.
0: Ну, вообще, мужчины, они разрушительнее, да. да, да, да. Больше всего преступлений, самых жестких преступлений совершают все-таки мужчины.
1: Смотри, да,
0: да
1: я что же скажу, разрушают
0: мужчины.
1: Свой
0: и
1: организм.
0: И тут всегда их оправдывают.
1: Да.
0: Но он же вот такой безрассудный, но он же такой не подумал, но он же такой эмоциональный. А когда ты начинаешь какие-то права качать, тебе говорят, а что это у тебя ПМС, да? Ой, эти женщины такие истерички.
1: Ну,
0: ой, такие
1: даже...
0: глупые, такие дуры. Ну, конечно, не могут держать себя вот эти эмоции. Вот выносят мозг этим бедным мужчинам.
1: Ну, или
0: как,
1: даже,
0: как
1: смотри,
0: это работает?
1: Смотри, даже или при расставании, да, вот всегда.
0: Мы во все это поверили.
1: Когда женщина уходит от мужчины, да, то есть, ну, вообще, как бы, вообще факт, да, такой, то, что
0: да.
1: меньше каких-то сталкингов там или еще что-то, преступлений по поводу того, когда
0: да,
1: женщину
0: да,
1: бросают.
0: Да.
1: А когда мужчину бросают, он сразу начинает.
0: Да,
1: да,
0: или же вот оправдывают так, да, например, там, жертву насилия. Ну, ты же сама виновата, ты была в короткой одета, у него же инстинкты. Как это так? Какие инстинкты, если он умнее женщины? Если
1: ну,
0: мужчина всегда умнее женщины.
1: Он никогда
0: если
1: не,
0: собаки
1: не пойдет
0: могут
1: на поводу
0: управлять,
1: инстинкта, да.
0: Своими инстинктами, да, вот псы, кошки все могут управлять своими инстинктами. Что ж это за животное такое, которое увидел? И пошел насиловать, да? Ну, это насколько должно у тебя отсутствовать вообще?
1: Мозг.
0: Да, да, да. Вот это
1: да.
0: критическое мышление, вообще мозг. Подожди.

0: ежик, не мешай, мы болтаем.
1: Мне нравится, когда мы с тобой ни о чем, мы обо всем вместе.
0: Мы обо всем сейчас поговорили. Вот в какой момент это стало?
1: Я не знаю.
0: Вот когда выгодно, общество говорит, ну ты же умнее, ты же мудрее. Когда раз невыгодно, ну женщина, она глупее, конечно, женщина, она истеричка, женщина, она...
1: Ну вот ты заметь, это всегда так происходит.
0: Не способна мыслить конструктивно. Так, ладно, подожди, что нам написали?
1: Давай.
0: А, поэтому и название хот-дог, дог-собака.
1: Горячая собака.
0: Ну да, вот говорят.
1: Хотя да.
0: А вот тут нам написал слушатель, а вы задумывались о том, почему хот-дог? Потому что изначально, возможно, и тогда, и раньше вылавливали собак и пускали их на сосиски.
1: Да.
0: Но мы же этого не докажем.
1: Ты вот представляешь, вот действительно.
0: Вот.
1: А нет, там гамбургер, гамбур-дог.
0: Доброе утро, ребята. Соседка работает в госоргане по надзору. Рассказывала, что 80% шашлык баранина — это козлятина. В шашлыке практически никто не может различить. Да, козлятина как бы даже лучше, да, чем какой-нибудь тебе там бобик.
1: Ты
0: бобика какого-то тебе порезали.
1: Ты знаешь, да, я слышал, что вот, например, заменяют мясо вот именно не баранину. Но ничего, главное, понимаешь, я не хочу знать, что это братья наши меньшие. Все-таки
0: как бы
1: собак и кошек мы так называем, барашков нет.
0: Да, да.
1: Поэтому, да.
0: И вот, и касательно вообще женщин, вот вы замечали, вот вы, например, там вот родители там стали пожилыми, вот вы больше приходите к маме за советом, и как будто мама дает совет получше, да? А папа либо такой ходит, харкается, плюется где-то там, что-то выпивает. Вот в какой момент мужчины такими
1: становятся? Ну,
0: вообще,
1: просто
0: почему
1: смотри.
0: Женщины с возрастом не ходят по двору, вот так вот не делают? А почему вот смотришь на пожилых мужчин? Почему?
1: Я тебе скажу, почему женщины так не делают. Потому что они сидят в поликлиниках и ругаются.
0: Нет, Ася, ты понимаешь?
1: Да.
0: Не, понятное дело, все стареем. Когнитивные вот эти функции наши, возможно, как-то падают, да, там, и прочее, прочее. Но почему-то вот чаще я встречаю вот таких мужчин, чем женщин.
1: А у меня еще вопрос, вот просто, знаешь, я ко всем хочу обратиться. Когда вот мы встречаемся, ну, я не знаю, между собой в поликлиниках, в очередях, давайте будем добрее друг другу. Мы туда и все приходим нездоровые.
0: А у тебя что, свое там какое-то?
1: Нет, я просто, знаешь, я прихожу.
0: Своя история,
1: я тебе сейчас
0: случилось?
1: Нет. Я вот заметил, когда ты приходишь в поликлинику, например, да, к врачу, там и так по записи, по времени, по квиточку. И вот обязательно окажется какая-нибудь бабуля чаще всего, да.
0: Которая будет ругаться
1: там,
0: и есть в него очередь.
1: Да, там.
0: Тосечка, отвечу тебе другим.
1: Давай.
0: Куда-нибудь вот идешь, и какие-то дедули, много дедуль.
1: Это только где они в домино играют.
0: Сделал вид и пощупал тебя.
1: Да?
0: Да. Раз где-то пошел и
1: свои гениталии
0: показал.
1: Вообще.
0: Ну, мы встречали ли таких бабуль, Антон? Которая вот зашла в автобус.
1: Или экспедиционистка, да? Такая,
0: да, нет, она ходит, щупает всех мужчин за их причиндалы, скажем
1: так. А просто,
0: так,
1: наверное,
0: да?
1: Мужчины не обращают внимания.
0: А таких дедуль было больше всегда.
1: Ну, да.
0: Ну, это же правда, это факт, да? Или мы встречали бабулича, которая пошла вот так в халате, закрылась, вот так, пошла на детскую площадку. Открылась, а там она обнаженная показала себя.
1: И там просто из разных...
0: Но в основном так делают мужчины.
1: Ну да, я понял.
0: А как так они это делают, если они умнее нас?
1: Я не знаю, как так происходит
0: вообще. Вот, вот. Ладно, бабушки там ругаются в поликлиниках, так у них хотя бы интеллекта хватает пойти в поликлинику, заниматься своим здоровьем, поругаться с тобой, хитроушно влезть в очередь,
1: хозяйка,
0: без очереди, понимаешь?
1: Зайти, да, поправить свое здоровье, чтобы потом не стоять где-нибудь и вот так раскрывать плащ, а мужчина, видать, проигнорирует и идет.
0: Ну а каким образом это? Как это срабатывает? Так, доброе утро, Васаби, слушаю вас и думаю, ведь действительно маньяки чаще всего мужчины, но и там виновата женщина, потому что мать не так воспитала.
1: Ну конечно.
0: Во всем виновата женщина.
1: Вот отец, который ушел от той женщины, которая воспитала этого маньяка. Ну, что, не так, что ли, получится?
0: Нет, но мы сегодня будем обсуждать свадебный торт.
1: Да.
0: Почему мы сейчас раскачали тему про мужчин и женщин?
1: Потому что
0: Антон задался вопросом, да? То есть почему? Вот мы же не видим. Вот смотрите, ребят.
1: Да, да.
0: Вот сейчас вот опросники все видели этот букет маме. Вот идет мужчина, идет со своей женой. Этот букет вы подарите маме или своей жене? Жена рядом, он: я подарю маме. Понимаешь? Ну, как это? Как твой интеллект работает, дорогой мой? Мама мне жизнь дала. Мама... Ну, это понятное дело. Ну, мы понимаем, да?
1: Конечно.
0: Но рядом с тобой твоя женщина, она мама твоих детей.
1: Мама тебя родила по своему желанию, а жена твоя выбрала вообще, то есть постороннего человека и согласно
0: любит
1: каждый день выбирает тебя.
0: Любит его, обслуживает, рожает от него детей.
1: Конечно.
0: Подожди, Ержик, минуту. Реклама сейчас, не кричи на меня. Ты так кричишь на меня. Подожди.
1: Ежик, так, ты лучше микрофон кричи.
0: Понимаешь, я в таком возрасте, я потеряю свою мысль.
1: Давай, давай.
0: А вот, и что я хотела. Вот, а вы видели, вот сейчас взять вот так вот какие-то хорошие часы.
1: Ну,
0: муж с женой идут,
1: например,
0: да? И ты задаешь вопрос женщине. Вы подарите своему мужу или подарите своему папе? Женщина скажет, конечно же, мужу. Это мой любимый человек. Да?
1: Ну, да.
0: То есть, почему она так скажет? Потому что она не захочет унизить в глазах общества своего
1: мужчину
0: мужа.
1: И свой выбор.
0: Да, да, да.
1: То, что мама на первом месте, это всегда будет понятно.
0: Да.
1: То, что мама это тот человек, который тебя родила, это тоже будет понятно. Но вообще, как, конечно, что это провокационный вопрос, да?
0: Да,
1: мужчина бы подарил бы и маме, и папе, и маме, и жене, и бабушке.
0: Но конкретно, когда с тобой твоя женщина
1: рядом. Когда конкретно
0: рядом.
1: С тобой идет, конечно же...
0: А ты знаешь, как мужчины отреагируют, если взять всех женщин и вот скажут, вот эти ключи от автомобиля. Вы кому? И вот женщина просто... Вот если с сегодняшнего дня все женщины начнут вести себя ровно, как мужчины,
1: так.
0: Мужчины не смогут находиться в этом обществе. Они скажут, что это такое? Ты что меня абьюзишь?
1: Ну,
0: я ухожу.
1: Хотя, да.
0: Собираю вещи, я ухожу к другой, а к другой приходит, она точно так же себя ведет, как мужчина. Понимаешь? Если мы будем говорить там на твои вот какие-то планы, ты задаешь мне вопрос, я буду говорить, посмотрим. Или там, ты просишь меня о чем-то, ты должен полгода меня просить об этом, и через полгода наорать на меня.
1: Ты приготовила мне, да, приготовила.
0: Скажу, ну вот ты мне мозг выносишь.
1: Вот тебе манты твои.
0: Вот на, че ты хочешь. Вот понимаешь, вот ну, если мы так будем себя вести, вы не сможете находиться в этом обществе.
1: Ну, это... Такова жизнь, целеви, как говорят французы.
0: Да, да. Ладно, ребят, всем доброе утро. Рассуждать будем после рекламы, а то тут уже все.
1: Пишите 8-700-170-22.
2: Весна прям шепчет. Слушай, васаби.
3: Energy FM, где жарнама?
4: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
5: Bring the action.
6: When you

0: Шепчет. Слушай, васаби. Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
1: Прямо сейчас Антон будет озвучивать для вас гороскоп. А знаете, почему я не буду его озвучивать? Потому что он мне надоел. Ну, давай вот, так, давай да. так. Ты гороскоп, я буду новости озвучивать.
2: Окей, бэйби.
1: Договорились. О, бэйби, меня так давно не называли. Меня так называли в 2002 году.
2: Is it me looking for?
1: Ой-ой-ой, давай, продолжай.
2: Дальше
1: неплохо.
2: Не Овны.
1: Ой, Антон, обломал все мои фантазии.
2: Подожди, а то, ну, не при всех же.
1: А, ну ладно.
2: Ну, да. Овны. День заставит расставить приоритеты и вернуться к незавершенным делам. Будьте внимательны к деталям и словам, а вечером захочется тишины и отдыха. Тельцы. Вторник подходит для наведения порядка в работе и быту, но важные решения лучше принимать без спешки. Избегайте эмоциональных трат, а вечером полезно сменить привычный ритм. Близнецы. День принесет много общения и новостей, способных изменить ваши планы. Не доверяйте первому впечатлению в финансах и честно обсудите с партнером старые недоговоренности. Ой, что-то чувствую дома вечером разговор. Рак. Утро лучше начать с четкого распределения дел. Это поможет избежать перегрузки в отношениях, поможет откровенный разговор, а вечер стоит провести спокойно. Львы. На вас могут возложить большие ответственности, чем ожидалось. Поэтому важно сохранить собранность. Не переоценивайте свои возможности и вечером уделите время себе. Девы. Хороший день для завершения дел, анализа и наведения порядка в делах.
1: Так.
2: В отношениях говорите прямо, а не намеками. Это поможет избежать недопонимания. Весы. Возможно, важная встреча, которая повлияет на ваши дальнейшие планы. Не соглашайтесь совсем ради спокойствия и внимательнее проверяйте детали договоренностей. Скорпионы. День заставит грамотно распределять время и силы, не беря на себя лишнего. В отношениях может встать вопрос личных границ и справедливости. Стрельцы. Вторник будет активным и насыщенным поездками, новыми идеями и неожиданными разговорами. Ну а вечером появится желание наконец-то заняться тем, что давно откладывали. Козероги. День подходит для важных решений, завершения дел и наведения порядка в документах или финансах. Не пытайтесь решать все за других. Дайте людям проявить себя. Водолеи. Вас могут посетить новые идеи или неожиданные выводы о привычной ситуации. Не бойтесь задавать вопросы, а вечером многое станет вам понятнее. Рыбы. Главное сегодня правильно распределять силы и не пытаться успеть все сразу. В финансах возможны мелкие траты на комфорт, а вообще не важно не игнорировать важные вопросы. Вот такой вот гороскоп на сегодня, 26 мая. Для
1: все.
2: Всех. И сегодня для всех будет вторник.
1: Нам говорят, эта тема была 2 недели назад, маменькин сынок. У нас такой темы не было,
2: да.
1: Яша. У нас такой темы не было. Ну, хочешь, мы
2: Яков.
1: Поменяем тему. А у нас 0 сообщений по теме. Ребят, ну раз вы нам не пишете, в принципе, мы можем и отдыхать.
0: Весна. Утро. Васаби.
3: Energy FM Жарнама.
4: Киноплекс Уника кинотеатры 27 мамыр күні Алатау Плаза сауда орталығында салтанатты ашылуын жариялайды. Сахнада сіздер үшін Ғаділбек Жанай, Мецо, Нұрлан Испанов және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Тек 27 мамыр күні барлық қонақтар үшін кино билетінің бағасы небәрі 1000 теңге. Киноплекс Уника Алатау Плаза кинотеатрының мекенжайы. Ырысты көшесі 46-4. Сіздерді күтеміз.

Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: еще будет.
1: Новость официальная. У байопика о Майкле Джексоне будет продолжение.
2: Ну,
1: более того, в студии Lionsgate заявили, что около 25-30% материала уже было готово и отснято.
2: Да?
1: Просто, режиссер и продюсер, они немножечко побоялись выкладывать какие-то скандальные...
2: Провокационные.
1: И вообще, включать в фильм эти провокационные темы. Но теперь они увидели, что весь мир начал заново фанатеть по Майклу Джексону, скупать всю его сувенирную продукцию. Все стали слушать его песни на всех этих стриминговых сервисах, все смотреть, всю информацию, связанную с Майклом Джексоном. Они поняли, что надо все-таки это все экранизировать
2: и монетизировать.
1: Да. Мы только рады.
2: А вот знаешь, что самое интересное, хозяйка, еще вот я заметил, ты извини меня, что я, может быть, ставлю свои 3 копейки, вот с Майклом Джексоном вот сейчас на прошлой неделе, в пятницу, вышел еще новый фильм из серии «Звездных войнов» спустя 11 лет.
1: Да.
2: Это «Мандалорец» и «Грогу». И все как с ума сошли.
1: Да.
2: Ты посмотри,
1: да,
2: сколько сейчас мерчей.
1: Да.
2: И действительно, это вот...
1: Фильм «Майкл», который вышел на экраны этой весной, собрал уже к сегодняшнему дню около 800 миллионов долларов в мировом прокате и вывел хиты певца в лидеры стримингов.
2: Да.
1: Во втором фильме шоураннеры планируют сосредоточиться на других периодах жизни артиста, в том числе на поздних годах карьеры, и подробнее осветить громкие скандалы, связанные с его именем. Почему в первом фильме они не включили? То есть там был такой мальчик, который обвинял его в домогательствах, да?
2: Да.
1: Потом он дал ему отступные, и, у семьи Майкла Джексона и у этого мальчика есть договоренности и контракт, да, по которому нельзя упоминать имя этого мальчика, поэтому они не включили в первый фильм. А мне кажется, надо было это все включить и показать, что суд присяжных оправдал его по всем статьям.
2: Конечно.
1: Что ничего доказать не смогли, понимаешь?
2: Это возможно, да.
1: А когда они этого не показали, появились вопросики. А почему они этого не показали?
2: Ты знаешь, хозяйка, я бы уже вот сейчас на самом деле вот смотрю и задумываюсь над этим фильмом. Создателям нужно было сразу думать о трилогии какой-то.
1: Да.
2: И, то есть начало, середина, конец.
1: Так интересно, то есть если по юности мы там фанатели от Майкла Джексона, сейчас у меня две дочки начали фанатеть от Майкла Джексона, они уже выучили все его песни. Они все это скачали. Они уже купили всю сувенирную продукцию. Они купили вот эти его мерчи.
2: Да.
1: Они уже заказали уже с этого,
2: с известного маркетплейса.
1: Сайт на eBay.
2: Так.
1: Они заказали эту куртку.
2: Да,
1: ручная работа.
2: Круто.
1: Из клипа «Beat It». Она стоит $500. Там сувенирная какая-то статуэтка, она стоит 500 тысяч тенге. Ее вот моя дочь хочет заказать. Сейчас она говорит, как только у нее появятся рекламные спонсоры, она закажет. То есть она все стала такой ярой фанаткой. К ней добавилась младшая, они стали сходить с ума. Мне нравится, что они начали от чего-то фанатеть.
2: Да.
1: Я все время говорила, доча, почему тебе никто не нравится? Она говорит, мне никто не нравится. Нынешних исполнителей.
2: По сути,
1: да.
2: Знаешь,
1: сейчас
2: нет
1: она
2: такого
1: всю
2: примера,
1: эту историю изучила. Смотрит все его видеоклипы, она просто сходит по нему с ума. А я всегда думала, почему вот моя дочь, она никогда ни от кого не фанатеет. Мы в свое время фанатели, да? Вот сейчас время ее пришло, мы всей семьей ее поддержим, все.
2: Ты знаешь, я вот хотел бы сразу же на твоем месте взять и заказать. Сейчас видела, ребята сделали такую новую трендовую штуку, классную. Такой магнитик, проигрыватель крепится.
1: Мы уже это заказали. И там
2: проигрываются пластинки Майкла Джексона.
1: Мы все это заказали.
2: А ты знаешь, что самое интересное?
1: Да.
2: Сейчас, оказывается, ребята выпускают не только можно пластинки Майкла Джексона вот так вешать, еще разные музычки.
1: Да,
2: и
1: там все
2: это
1: есть.
2: Это здорово. Да. Это кто придумал? Я вами восхищаюсь, вы гении.
1: У меня уже, доча, уже эти пластинки, там пластинки стоят по 35 тысяч тенге, она все его альбомы хочет заказать. Именно проигрыватель для пластинок, все это поставить. Все, она прям вообще фанатка.
2: Загорелась.
1: Но я ее во всем поддерживаю.
2: Ты знаешь,
1: мне это очень нравится.
2: Когда твои дети начинают чем-то вот так здоровым фанатеть, да? Или здоровый фанатизм. И почему бы нет? Это же хобби.
1: Так, идем дальше. Да. В Казахстане появился Париж. Выпускники 2006 года подарили родному аулу Эйфелеву башню.
2: Вау!
1: Ты видел?
2: Нет.
1: Красота! Да. В селе Жалбактап западно-казахстанской области появилась 30-метровая копия французской Эйфелевой башни. Эту конструкцию, подарили выпускники.
2: Так.
1: А само открытие башни они превратили в целое шоу.
2: Воу.
1: По словам местных жителей, на строительство архитектурного объекта потратили около 45 миллионов тенге.
2: Ничего себе.
1: Вы представляете, для данного поселка подобные инициативы давно стали доброй традицией. Уже более 10 лет выпускники школы в честь юбилеев, окончания школы, да, там учебы, дали от родному селу различные объекты благоустройства. За это время в ауле появились парки, детские спортивные площадки, круто, фонтаны, арка при въезде и даже скульптура Домбры, где круглосуточно звучит «Кюй».
2: Вообще круто, молодцы, ребята.
1: Обалдеть.
2: Обалдеть.
1: В прошлом году выпускники построили спорткомплекс стоимостью около 40 миллионов тенге. Вот я это я понимаю.
2: Восхищаюсь такими людьми.
1: Выпускники, да, это прям вот выпускники, да, Западно-Казахстанской области, это прям тяжелый люкс.
2: Красавцы вы, ребята.
1: Не то, что мы пришли там, значит, да, посмотрели друг на друга. Ой, как вы все постарели, а ты постарела, да, ты все, интеллект.
2: А они совместно, понимаешь,
1: добились чего-то. Дальше не позволил нам что-то, да, сделать совместно, да, да, что-то, да, хорошее. Мы это признаем.
2: Молодцы.
1: Казахстанского актера Ансара Ильясова. Помните, вчера я обсуждала его старшего брата,
2: да,
1: Аскара Ильясова, да, да? Массово критикуют теперь младшего брата.
2: За что?
1: В соцсетях после его высказывания о девушках в тренажерных залах. По словам актера, девушки в облегающих лосинах с распущенными волосами якобы делают это ради мужского внимания. После этого в комментариях начался настоящий разнос.
2: Конечно.
1: Пользовательницы массово начали отвечать актеру: я не собираю волосы, потому что потом остаются заломы. Не берите на себя слишком много. Это неправда, написали. Я всю жизнь хожу с распущенными волосами. Просто потому, что мне так удобно. Мужчины снова думают, что мир крутится вокруг них. Очередной эксперт в кавычках по женскому поведению. Напомним, что Ансар Ильясов — это младший брат известного казахстанского актера Аскара Ильясова. Я поддерживаю всех этих женщин.
2: Я тоже.
1: Вообще, я не понимаю мужчин. Вот мне, как женщине, мне абсолютно все равно, какой мужчина хочет привлечь к себе внимание в спортзале.
2: Да, да, да, да.
1: Что он делает, как он наклоняется, какие шортики. Если из его шортиков вываливаются какие-то причиндалы, тогда да. Ну, как бы это не очень красиво и не эстетично, да. Но, это не мое дело, как вообще мужчины там одеваются в спортзале, как они себя ведут. Вот хотелось бы мне это сказать.
2: Да, да, хозяйка, я, знаешь, потому что мы, девушки
1: но
2: же не говорят, что...
1: Но меня перебивает Антон.
2: Да, нет, например, вот эти, есть же вот, например, подкачанные ребята, да, в обтягивающих тоже шортах, там, велосипедках, да?
1: Да.
2: То есть девушки же не говорят, мужчины приходят в обтягивающих, чтобы было видно больше их там, ну, хозяйства,
1: ну, да, да,
2: да, к примеру.
1: Да.
2: И они
1: нет, меня больше всего, для меня мужчина, любой ред флаг, вот я вчера сказала, что вот старший брат, он как будто ред флаг. И вот младший братишка туда
2: подтянулся
1: же.
2: За
1: вообще,
2: ним.
1: Вообще, зачем мужчине, вообще это некрасиво, когда ты мужчина, ты обсуждаешь во всеуслышание вообще внешность женщин и то, как они одеваются. Даже если эти женщины приходят при полном параметре, ради вечернего макияжа, да,
2: да? Это их дело, она хочет выглядеть красиво везде.
1: Да, мне хотелось бы ответить, как вот в фильме «Брат 2», да?
2: Да.
1: Да, это, ну, культурно, как бы выражаясь, это не ваше дело.
2: Ну да.
1: Да, это вас вообще касаться не должно. Понимаете, ребята,
2: ты,
1: мужчины дорогие,
2: конечно,
1: да?
2: Обращай
1: ты,
2: внимание на свою женщину.
1: Какая
2: в первую
1: тебе
2: очередь,
1: разница,
2: да,
1: как одеты другие женщины, как они распустили волосы, как она накрасилась. Тебя это вообще волновать не должно. Это не твое дело, чужое, ну, да, тело вообще. Занимайся собой, удели внимание своей маме, своим сестрам, я не знаю, своей женщине,
2: ну,
1: себе конкретно. Зачем?
2: Ну, вот тут уже сказали, опять же таки, псевдоэксперты.
1: Для меня еще ред флаги — это вот эти вот мужчины, которые, ну, якобы он там следит за своей сестренкой, хранит ее честь. Вот есть же такие старшие
2: есть
1: братья? Ты куда пошла там? Ты чё? Вот помнишь, нам на днях писал парнишка, который безумно ревновал свою сестренку. Это тоже ред флаг.
2: Я считаю, что ты защищать ее можешь, например.
1: Нет, защищать — это одно.
2: Да.
1: А вот отслеживать, как она накрасилась.
2: Это ее дело.
1: А ну-ка иди сотри помаду с губ. А ну-ка иди юбку подлиннее. Вообще, какая тебе разница? Не лезь не в свое дело.
2: Да, я понял, о чем ты, да.
1: Ну ты понимаешь,
2: конечно,
1: да?
2: Да.
1: Ты понимаешь, о чем я говорю? Вообще, зачем обсуждать мужчине? Что, вам заняться нечем, что ли? У мужчин всегда должны быть дела. Это эти мысли у мужчин в голове появляются от безделья.
2: Хозяйка, ты знаешь...
1: Вот много работ... Вот я знаю мужчин. Да. Кто много работает, тот он с утра бедный вышел на работу. Ему некогда даже вот не то, что в подкастах сидеть там, развалившись на диване, интервью давать и обсуждать женщин. Да? Ему некогда даже пообедать. Он работает, он пашет. Мужчина должен пахать, работать, страдать. Деньги отдавать жене, обеспечивать.
2: Как мы за...
1: Что ты сейчас говорила? Почему-то Жириновский.
2: Я тоже, я хотел только что сказать Эльвиру Жириновскую.
1: Ну вот честно, вот когда мужчина занят делом, ему вообще не до чего. Ему хотя бы вот просто там пойти водички попить.
2: Ты знаешь, я...
1: Вот мужчина вот он, да, должен так уставать, пришел домой, вот так вот просто, вот так лег спать и отрубился.
2: Ты знаешь, я, конечно, это хозяйка, вот опять же таки, да, мне кажется, у каждого человека это его право одеваться так, как он хочет, выглядеть так, как он хочет. Будь ты там фрик, я не знаю,
1: мне
2: какой-нибудь.
1: Мне написали, Эльвира, вы же тоже обсуждали мужчин за внешку. Да, я обсуждала зеркаля им.
2: Вот именно.
1: Их обсуждение женщин, да, я всегда говорила, почему мужчины говорят нам, да, что женщина должна быть стройной, там, кухаркой этой, там, в постели или где-то. А, нет, удивлять в постели.
2: На кухне.
1: Ну, мы понимаем,
2: повар,
1: да, ну, вы поняли,
2: друг,
1: о чем я говорю.
2: И тут, там,
1: да,
2: там,
1: да,
2: там.
1: И она должна быть всем. А почему мужчина, вот у него нет женских дней вот этих, да, у него нет критических дней, у него нет климакса, у него нет рождения детей, лактации, вот это, кормление грудью, вынашивание ребенка. Почему у всех, вот посмотри, каждый второй пузатые ходят. 30 лет он стоит, бота уже дает, такой три подбородка. Почему?
2: Я
1: почему?
2: Не знаю.
1: Почему мужчины вы такие жирные?
2: Ты
1: понимаете,
2: знаешь, просто...
1: это я вам в ответочку говорю.
2: Да.
1: За то, что вы булите женщин с лишним весом.
2: С
1: так у женщины хотя бы есть, там она родила там двоих-троих детей, да. Очень редко встречаются женщины, которая родила пятерых детей, она остается стройняшкой. Это скорее исключение.
2: Я вот знаешь,
1: из
2: что
1: правил,
2: хотел
1: да?
2: сказать?
1: Это
2: да,
1: редкость,
2: да,
1: да. Это ей повезло. Но в основном женщина, она не может прийти потом в форму, да, потому что у нее вот эти вот...
2: гормональные сбои и все остальное.
1: Ежемесячные скачки гормонов и прочего. Тут я могу еще как-то оправдать женщину.
2: Да. Ну и то, женщины всегда следят за своим внешним видом.
1: А
2: знаешь, что самое интересное?
1: А какое оправдание мужчинам мы можем
2: вот
1: дать?
2: Что самое интересное, таких женщин еще обсуждают, знаешь что? Вот эти самые и как раз таки бесформенные мужчины,
1: да.
2: Что самое интересное?
1: Сам сидит.
2: Ты на себя бы хотя бы посмотрел,
1: да,
2: у тебя,
1: да.
2: У тебя уже, я не
1: посмотрите
2: знаю.
1: Посмотрите на Антона.
2: Ты как гусеница из этого мультика,
1: да.
2: Ой, из
1: стройный,
2: фильма. Да,
1: стройный,
2: спасибо.
1: Худенький, поджарый такой. Ну. В день у него, между прочим, 20 тысяч шагов делает Антон, он везде
2: потому
1: ходит пешочком.
2: Потому что машины нет. Не, ну я люблю гулять по
1: Макушечке. Он везде ходит, да, пешочком, везде двигается, все. На 9 этаже живет, раз по лестнице вверх поднялся.
2: Ну это нет, вниз спустился, вверх не поднялся.
1: Да когда я тебя накидываю, нахваливаю, ты должен наоборот меня поддерживать. Ты как вот эта подруга, знаешь?
2: Не, ну
1: как только парни появились, она начинает тебя сдавать.
2: Не, ну я просто сейчас подумал, если бы я действительно на 9
1: этаж пришел. Я тебя
2: нахваливаю. Да, она права.
1: Ну смотри, смотрите, человеку 50 лет. Вообще.
2: 55.
1: Даже вот Ержик, да, вот тоже худенький, стройный. Мурат тоже, вот горы там покоряют.
2: У нас, что самое интересное,
1: все худенькие,
2: да.
1: В моем
2: Заур-Султан.
1: Наш музыкальный редактор тоже, все худенькие, стройные, да. Подтянутые. Как я выйду за пределы вот студии, все. Каждый второй сидит пузатый вот этот с подбородком и сидит. Мне такие не нравятся, у нее слишком дряблые бедра. Кто ты такой? Ты видел себя в зеркало?
2: Мы переходим во второй час.
1: Мамин пирожок. Подожди, у нас рубрика новостей.
2: Что самое интересное с Ливером, да?
1: У нас сегодня эфир неправильный.
2: А, ненормированный. Да,
1: да, мы будем... Ержик, все, у нас новости, подожди. Подростков могут оштрафовать на 86 500 тенге за мат. Понимаешь? За мат. Значит, о размерах штрафов рассказал адвокат Бауржан Азанов. Адвокат объяснил, кто будет платить штраф, если ребенок ругается матом или совершает мелкое хулиганство. Если ребенку от 14 до 16 лет, за его поведение отвечают родители. За нецензурную брань и другие проявления мелкого хулиганства им грозит штраф 30 275 тенге.
2: Так.
1: Ты, может, потом попереписываешься?
2: Нет, я не переписываюсь, я себе шутки сюда отправил просто.
1: К чему эти подробности?
2: Нет, я же...
1: Подростки от 16 до 18 лет уже несут ответственность сами. За мат в общественном месте нарушение порядка предусмотрен штраф 86 500. Если ребенку меньше 14 лет, то при систематическом мелком хулиганстве ответственность также ложится на родителей. В этом случае штраф составляет 43 250. Ранее стало известно, что штраф и даже арест теперь грозят казахстанским родителям за прогулы школьников. Но подождите, ребята, а как это все доказать? Вот я выхожу во двор. Там такой мат
2: вот
1: стоит.
2: Я тоже хотел сказать.
1: Просто хоть ножом режь вот так вот. Просто так.
2: Я иногда таких слов даже не знаю.
1: Да.
2: Там мат-перемат через каждое слово.
1: Ребят, везде мат-перемат. Везде. Я за рулем еду, мужик меня подрезает, окно открывает, матюкается, орет там, да, значит, все друг друга матюкают. Как это вот это, кто будет этим заниматься? Это что, по дворам прям будут ходить и вот это ловить вот этих подростков?
2: Я тебе скажу так, у меня есть в подъезде, ну как, ладно, в моем доме, можно так сказать, пару соседей, которые между собой конфликтуют. Я правильно
1: хочу. Ругаются соседи,
2: да.
1: Все, дальше.
2: И есть вот одна из, ну, то есть одна из супругов, один из супругов, да, конфликтующих сторон. Он, понимаешь, он следит за всем, что она скажет. Маты, сразу заявление. Неправильно поставил машину, заявление. Где-то веточку у сирени, заявление.
1: Есть такие.
2: Ей постучались неправильно на дверь, заявление. Камеру повесили. Почему эту камеру повесили сюда? Заявление. То есть, я не знаю, как человек это живет. И вот мои соседи, с которыми, на которых они пишут эти кляузы, мы с ними общаемся. Так они уже устали от всего просто. Там они, да, конечно, половина судов выигрывают.
1: Откуда у него столько энергии?
2: Ну, я вот не знаю. Не у него, у нее.
1: У нее. Ужас какой. Как зовут-то ее?
2: Да, не важно.
1: А она подаст на тебя в суд за то, что ты ее вот тут это, да,
2: упомянул? Еще озвучил, да.
1: Да.
2: Но я скажу, госпожа Икс.
1: Госпожа Икс. Ну, хотя бы так вот намекни.
2: Ну, Икс, я сейчас не помню, как ее зовут. Я как бы, потому что вдруг еще скажу ее по имени, она скажет, зачем ты меня называешь по имени.
1: Слушай,
2: из...
1: а вот когда ты в подъезде вешаешь камеру возле своей квартиры,
2: так,
1: на тебя начинают жаловать соседи. А у всех соседей, у них глазок вмонтирован, эта камера.
2: Да?
1: Да.
2: Есть такие?
1: Полно, все глазки такие. Ты, ты не знала об этом?
2: Нет.
1: Нет, нет, нет, Тосечка.
2: У меня не такие.
1: Вот в этих глазках везде камеры уже монтированы.
2: Надо,
1: они все
2: надо
1: прекрасно
2: новую
1: видят.
2: Купить.
1: Да, как только там кто-то разговаривает, двигается туда-сюда, там на любое движение, значит, приходит тебе отчет на телефон,
2: да?
1: Сигнал, да, что кто-то там прошел мимо твоей
2: у
1: квартиры.
2: У меня нет такого глазка. У меня еще тот старый такой, который.
1: Нет,
2: просто
1: нет, нет, да везде он продается.
2: Смотрит и моргает.
1: Не-не-не, везде вот эти вот камеры вот устанавливают соседи. Ладно, ребят, всем доброе утро. Мы продолжаем. Это, оказывается, уже второй час.
2: Мы
1: уже во второй час вылезли.
2: Вылезли.
1: Мы сегодня заболтались, да. Рубрика новостей продолжится буквально через 20 минут.
0: Хочешь еще один способ почувствовать весну?

0: и жить стало теплее. Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
1: А зачем гороскоп поставили? Он у нас 27 минут назад был.
2: О, сейчас ты другие проснулись.
1: Не надо. Не надо, я отменяю гороскоп.
2: Хорошо.
1: Я отменяю. Давай перейдем к сообщениям.
2: Давай перейдем
1: Ребят,
2: к сообщениям.
1: Ребят, сегодня тема такая. Как вы думаете?
2: Кто ждал гороскоп?
1: Правильно ли, когда жених свадебный торт первый кусочек дает не невесте, а маме? Вообще, что вы думаете об этой ситуации?
2: Да.
1: Пишите 8-700-107-10-22 и как бы вы поступили на месте жениха. Добрый день, Васаби. Этот актер, о котором вы говорили в новостях, сказал про лосины с разделителем попы и неправильно распускать волосы в зале по технике безопасности. По технике безопасности. А почему он так акцентировал? Даже если я буду носить в спортзал лосины с разделителем попы, это не твое дело.
2: Во-первых,
1: это вообще не твое дело.
2: Это значит, для удобства сделаны.
1: Нет, он сказал привлекать внимание же все-таки. Он сказал, потом, может быть, он добавил там для техники безопасности. Пусть даже так, но какая тебе разница? Пусть женщины
2: там
1: наши одеваются, как хотят.
2: Подожди, там есть тренер, который по технике безопасности
1: он
2: объяснит,
1: сам
2: ей что
1: скажет,
2: нужно.
1: Да, пожалуйста, для подкаста используй другую тему. Ансар Ильясов, это я к тебе обращаюсь. Так, был выбор между мамой и женой. Вы как такую тему обсуждали? Не обсуждали мы конкретно
2: мы не обсуждали,
1: этой темы.
2: Мы просто
1: так, у моей подруги были отношения. Все было отлично. Любовь и подарки, внимание и поездки. Но когда дело дошло до знакомства с родителями, его мать ее не одобрила. А подруга оказалась беременной. Но он ее не бросил. Но он ее бросил!
2: Очуметь.
1: Но он ее бросил, потому что мнение мамочки было важнее любви и ребенка. Подруга родила, а он женился на той, которую выбрала мать. И в той семье нет детей до сих пор. Карма и последствия поступка маменькиного сыночка. Это что ж за мать такая?
2: Это... Да.
1: Вчера я листаю ленту ТикТок, и попадается женщина, она там чавкает, что-то ест, она вот какие-то, ей кажется, что она какие-то философские изречения, значит, отправляет в космос, да, и говорит своей аудитории, и она, значит, говорит следующее, если девушка моего сына от него забеременеет, это не моя проблема, я вообще в этом участвовать не буду, это вообще их проблема, о чем они думали, и потом, она обращается к девочкам, так что, девочки, давайте не беременеть от моего сына никогда. Никогда. Моя дочь взбеленилась и написала ей: «Вселенная услышала ваши запросы. От вашего сына никто не забеременеет никогда». Я говорю: «Дочь, ну не надо». Она говорит: «Вообще, ну зачем такое писать? Даже подросток понимает, что это ненормально».
2: Да.
1: Почему вот у мамы сыночек вот так стреляет? Что это?
2: Я
1: почему? Что с вами не так, девчонки?
2: Просто, может быть, она уже забывает, что она сама женщина, и ей тоже надо как-то о себе подумать, а не думать о жизни своего
1: сына. Я сама справлялась со своими беременностями.
2: Нет, такое ощущение, знаешь, вот, что такие мамочки хотят, чтобы их сыночки жили с ними до конца жизни.
1: Да. Так, Виталий из Алматы пишет. Привет, Эльвира и Антон, дружище.
2: Привет.
1: Первый кусочек тортика жене, естественно, мама свой кусочек на своей свадьбе съела. Виталий из Алматы.
2: Молодец.
1: Виталий, спасибо, что написал по теме. А если вот она скажет: «Не было у меня тогда свадьбы, а ваш отец, он не смог меня нормально обеспечить». Ну, так же, мама же так примерно разговаривает.
2: Ну, тогда все претензии к отцу.
1: Так, доброе утро, Васаби Шоу. Пишу вам первый раз.
2: О, привет.
1: И извините, если не по теме, но всегда хотел спросить у вас, Эльвира, то, что вы немного недолюбливаете мужчин. Вот чем он слушал?
2: Ну, да.
1: Шухрат, чем ты слушал? Когда я говорила, что я недолюбливаю мужчин. Опять вот, да, придумал, навязал на меня, опять же,
2: какие-то ярлыки.
1: Это у вас на самом деле личная ненависть? Или это такой образ для шоу, вот тоже мимо? Вот ты, Шухрат, нам не писал никогда, вот надо было тебе никогда
2: опять
1: и не
2: мимо.
1: Писать, да. Просто именно по этой причине я перестал вас слушать. Но все же, иногда очень скучаю по вам. То есть он... Ты сам себе противоречишь.
2: Да, да, да.
1: Ты нас перестал слушать, но потом скучаешь.
2: Эльвира всегда восхищается правильными мужчинами и неправильных осуждает.
1: Включаю радио один раз в год. Ну, это ты врешь, конечно, Шухрат. И тут опять то же самое. 10 лет уже. Раньше вы хоть иногда говорили, что мужчин любите больше. Сейчас
2: да,
1: и этого
2: всегда
1: нет.
2: Всегда любит их больше.
1: Шухрат, выйди из сумрака. Я только вчера говорила, что я мужчин люблю больше. О чем ты? Полный бред ты нам написала.
2: Красиво сказала, выйди из сумрака.
1: Пожалуйста,
2: ночной дозор.
1: Прочисть уши хорошенечко. В смысле недолюбливаете мужчин? Ну давай так, я недолюбливаю всех мужчин, а тебя я очень сильно люблю. Хочешь?
2: Персик, скажи твой.
1: Персик мой. Пришли фоточку. Пришли нюцы. Я поставлю лайки.
2: Своих персиков.
1: В общем, люблю, целую, шухрап. Муа-муа-муа. Так, идем дальше.
2: Да.
1: Мужчины, пожалуйста, слушайте меня внимательно. Так, я проспал. Какая тема
2: понимаешь,
1: сегодня
2: хозяйка,
1: пишет нам Габит?
2: Вот знаешь, иногда мне просто...
1: Он проспал.
2: Я сейчас, я понимаю. Доброе утро, Габит.
1: Тему.
2: Тема у нас такая. Как ваше отношение к тому... Давай ты сама, я не знаю, как правильно это сказать. Просто я, ну... Не я же придумываю тему. Ваше отношение... Как там правильно?
1: Ну, Тосечка, ну кому, когда свадебный торт? Жених отдает маме первый кусочек. Что вы об этом думаете?
2: Маме или... Да.
1: Ты для чего здесь? Ты мой довесок. Я вот говорю, тема какая-то. Раз. Да-да-да, моя госпожа.
2: Я довешиваю.
1: И накинул мне. Так, привет, Антон и Эльвира. На днях сделал замечание парню, что он оделся как скинхед. Заметил про себя, что мне 50 лет.
2: Хозяйка, ты знаешь, я вот еще
1: мужчины
2: хотел...
1: Мужчины, ну пусть одеваются,
2: да,
1: и мужчины,
2: конечно,
1: и девушки как хотят. Ну какая
2: знаешь,
1: вам разница?
2: Вот, знаешь, что самое интересное? Иногда люди просто вот бывают... вот неординарными. Им хочется показать свою вот...
1: Да.
2: Вот, как сказать...
1: Ну, давай,
2: индивидуальность, да?
1: Выделиться вот, хотят
2: выделиться,
1: они, да.
2: Да. Почему бы нет? И вот я еще хотел сказать, обратите вот внимание на некоторых людей, которые, знаешь, из контекста вычленяют отдельные фразочки,
1: да.
2: Потом между собой по-другому их лепят и думают, что мы говорили именно так. Нет, вы слушайте все внимательно, и вы поймете, что на самом деле все логично и очень, очень все грамотно,
1: что
2: без
1: ты
2: абсурда.
1: Ты несешь вообще?
2: Я потому что...
1: Это
2: ну,
1: скучно,
2: нет,
1: неинтересно.
2: Вот Шухрат, нет, он сказал, что
1: да
2: ты...
1: Да мы не... уже его обсудили,
2: а
1: давай
2: я
1: вперед
2: хочу
1: иди,
2: его...
1: пожалуйста.
2: Ладно. Назад никогда мы не ходим.
1: Зачем ты вот это, а?
2: Назад время не вернуть.
1: Что я хотела?
2: Прочитать сообщение.
1: Забыла я. А, вот сообщение. Здравствуйте. Я женился в 2002 году. Тогда было все по-другому. И не стыдно было давать первый кусочек свадебного торта маме. Маме со стороны жениха. Коим был я на тот момент. Сейчас я смотрю эти кринжовые видео. Моя жена даже грозилась, что выложат в ТикТок. Оказывается, тогда моей супруге было безумно обидно, что я первый кусочек свадебного торта разделил с супругой. Ну, такой я был дурачок. Нам тогда внушали совершенно другие ценности. Но сейчас, только сейчас я понимаю, что мне бы тоже не хотелось, чтобы на свадьбе моей дочери ее муж отдал первый кусочек свадебного торта маме. Я считаю, что это должны молодые разделить между собой. И да, я признаю, что тогда я был неправ.
2: Красавчик, молодец. Вот знаешь, я бы на твоем месте сейчас взял бы огромный торт своей супруги и просто, ну, за то время вот так как-то, ну, она не ожидает, конечно, но просто понятно, что
1: так,
2: поздненько.
1: Вот еще пишет нам Александр. Здравствуйте, я всегда говорил, что первый кусочек свадебного торта должны разделить между собой муж и жена. Это же такая традиция, что они будут делить кусок хлеба пополам. Торт просто осовременили, а так каравай, хлеб и все, что угодно... Кормите с руки друг друга, а потом уже всех гостей. Потом уже родителей. Ничего с родителями не случится, если их покормить чуть позже. Так, привет из Алматы. Первый кусочек от свадебного торта жене 100%. Но я чуть-чуть не понимаю, почему его нельзя отдать маме в качестве прощания и ухода из маминой семьи. Кусочком своего очага поделился с матерью. А жена это, конечно, жена. Всю жизнь будет рядом с тобой, рожать детей, ухаживать за тобой, поддерживать тебя всю жизнь. А, смотри, потом вы даете всем гостям,
2: да.
1: Но ты не даешь маме торт свадебный конкретно, потому что
2: есть,
1: я
2: да.
1: ухожу из вашей семьи.
2: Не.
1: Свадьба – это просто свадьба. Это праздник тебя и
2: твоей
1: супруги.
2: Это праздник новой семьи.
1: Да, это не то, что вот в этот день. Я ухожу из маминого дома.
2: Из маминой
1: для этого
2: жизни,
1: надо
2: прощаю,
1: сделать
2: да.
1: другое мероприятие, другое.
2: Да.
1: Но конкретно мы говорим про свадьбу, о свадьбе. На свадьбе есть такая традиция, как предыдущий слушатель нам сказал. К чему они, значит, этот торт свадебный разрезают и кормят друг друга? К тому, что пусть наша жизнь будет сладкой, как
2: да,
1: этот торт,
2: конечно.
1: И мы с тобой будем делить кусочек хлеба на двоих.
2: Да.
1: Разделяя
2: там
1: трудности.
2: Там нету такого на пятерых, на шестерых, на...
1: Так, доброе утро. Я считаю, что первый кусок торта должна получить супруга мужчины. Спасибо вам большое. Вы сегодня самые активные. Вот женщины не пишут, отмалчиваются, да? Они ждут, когда мужчины напишут нам. И в основном все сообщения от мужчин.
2: Ну,
1: так, да. Я считаю, что первый кусок торта должна получить супруга. Как бы сильно я не любил маму, как бы сильно мама не любила меня. Но это новый этап моей жизни. И жена – это мой спутник на мою всю оставшуюся жизнь. Даже если бы я выбрал бы маму и пытался дать первый кусочек своей маме, то она бы отказалась и сказала бы, что я первый кусок дал своей супруге. У меня очень мудрая мама, она очень сильно любит свою невестку, и она всегда говорит, что это моя дочь. У меня нету Келин, у меня есть моя дочка. Написал
2: здорово,
1: нам Дамир.
2: Круто. Дамир, вообще...
1: Да. Я не с такой интонацией думаю, как Эля озвучила, но я понял. Я хочу так и озвучу. А помните мое это легендарное, мой рот, что хочет, то и говорит.
2: Легендарно, да.
1: Да.
2: Что хочет, то и
1: ворочит. Так, дальше идем. Мой супруг на моей свадьбе когда-то отдал первый кусок своей сестренке, потому что она у них младшенькая, самая любимая, и хотела угодить своим родителям. Сейчас он кринжует с этой ситуацией, говорит, вот я дурак был. Я же не знал тогда, что такая есть традиция.
2: Да.
1: Так,
2: нет,
1: что нам написал?
2: Ты знаешь...
1: Мадьяр просто написал. Hello, Антон, красавчик.
2: Hello, Мадьяр, тоже лучший. Ты знаешь, вот на самом деле я, возможно, благодаря вот этой женщине, да, и этому видео, теперь многие мужчины, да, на самом деле возьмут это себе как пособие, что так делать не нужно.
1: Да.
2: И, например, по-настоящему поймут, что это традиция, потому что же...
1: Ну это же свадебный
2: да,
1: торт.
2: Да, тут как бы это вообще ваш праздник двух человек, да?
1: Да.
2: Кого туда приглашать, это ваше дело. Если вы хотите, вы можете даже без
1: нет,
2: родителей...
1: Нет, ну смотри,
2: там, ну, к примеру,
1: если
2: да,
1: сегодня
2: вот есть, например,
1: юбилей,
2: да.
1: Например, да, юбилей, тебе 50 лет, и у тебя пожилые родители принесли торт.
2: Да.
1: Ты разряжаешь там...

0: не а какие, какие конкретно не суровые,
1: ну, что суровые же, блин, традиции?
0: Там, отдавать первый кусок жене?
1: Ребята, возможно, возможно, вы сейчас меня осудите. Давай. Но я как раз та самая мама, которая пойдет...
0: Это вчера вы писали, да, я вот обожаю.
1: Под ручку со своим сыном на любое мероприятие. Я люблю своего сына, я сдувала с него пылинки. Я его растила не абы кабы, я дала ему лучшее образование. Я сыграю ему самую лучшую свадьбу. И для меня будет приятно, если на своем мероприятии со своей женщиной он уделит внимание мне. Ничего против первого кусочка торта для мамы я не вижу.
0: Я вот честно,
1: а вы, вам
0: конечно,
1: надо сразу свадебное
0: мама,
1: платье.
0: Да.
1: Сразу свадебное платье, что? Белое платье,
0: да.
1: Наденьте
0: втроем.
1: И просто вот прям вот сыграйте свадьбу со своим сыном и никому его не отдавайте.
0: Я понимаю, что вы его воспитывали, что вы его любите. Да, конечно же. Я просто, вот знаешь, я хочу сказать...
1: Что за парни сегодня
0: пишут? Можно я скажу, как человек...
1: Антониде, салам алейкум. Куаныш пишет. Куаныш, Мадияр, тебе отдельно привет.
0: Смотри, хозяйка, я вот как выращен все-таки мамой, да, я очень люблю свою маму, да, то есть...
1: Выращен мамой?
0: Ну да, нет, в плане у меня папа не особо, да, там уделял внимание, но это ничего страшного.
1: В смысле не особо?
0: Вообще не уделял.
1: В смысле ничего страшного? У меня есть претензии к ней.
0: Не, у меня уже нет претензий.
1: А у меня есть.
0: У тебя есть, у меня нет. Так вот, ты знаешь, я вот, я очень люблю свою маму, да, и она вот с меня там пылинки сдувала, но я, честно, да. Я бы не хотел, чтобы такое было, чтобы моя, вот, моя мама, да, вот так себя вела, везде со мной ходила под ручку, это же кринжатина.
1: Да.
0: То есть,
1: однажды, ребят...
0: Знаешь, когда женщина воспитала настоящего мужчину,
1: да.
0: Вот тогда это... Прямо, вот знаешь, когда она смотрит на его поступки, и он
1: так,
0: ведет себя
1: подождите.
0: Не как маменький
1: стоп,
0: сыночек,
1: Антон,
0: а как...
1: Стоп.
0: Да.
1: Смотри, а как относиться к мужчине? К мужчине? А, вот когда, вот, например, вот была у меня такая история, у меня был день рождения. И я заказала торт для себя и для этого мужчины.
0: Да.
1: И пригласила этого мужчину на день рождения. И сказала, что я тебе даже деньги оплачу, приходи, побудь даже вот ведущим. Я пригласила девочек, которые тоже ждали этого мужчину.
0: От кого?
1: И даже торт на свой день рождения я заказала вот так, васаби-шоу, и там была наша фотография. Вот, и мы ждали тебя до конца вечера. Я даже торт на свой день рождения посвятила Антону Павлову. Хотела с ним отметить мой день рождения. И девочек пригласила, у нас был девичник, и мы пригласили Антона. Вот, на что он говорил, вот-вот-вот я приеду, мы с гостями, подожди, не перебивай, мы с гостями ждали, эти девчонки сейчас нас слушают, мы с гостями ждали весь вечер, когда Антон приедет, потому что он каждые 5 минут говорил, я уже подъезжаю. А потом он зашел в туалет и сказал, меня не пускает жена к тебе, она ревнует, я не приеду. Я сказала, приезжай с женой, если она ревнует, тут у нас одни девочки, у меня торт, я буду резать торт. Антон, там наша фотография, давай вместе, там я посвятила это васаби-шоу, давай приезжай. Антон просто не приехал. Скажи, пожалуйста, а вот как мне относиться к этому мужчине?
0: Я извиняюсь, хозяйка, за такой поступок. Я был очень глуп и мал.
1: Просто скажи, что...
0: Мне стыдно.
1: Что ты повел себя, как твой
0: отец. Я повел себя, как
1: безответственно.
0: Нельзя таких слов говорить. Ну вот есть такое. Я признаю,
1: я тебе,
0: что
1: ну
0: бывает
1: такое. Ну ты мог сказать, я не приеду.
0: Прости, пожалуйста.
1: Я
0: да.
1: приглашала тебя с твоей супругой. У меня торт был в честь васаби-шоу и Антона Павлова, потому что 1 июля мы отмечали тогда, да, годовщину васаби-шоу. 5-летие, кажется, да? 5-летие сколько?
0: Я не помню.
1: Да, мы отметили 5-летие. Я сказала, Антон, давай в честь этого я заказала торт себе на день рождения. Мы отметим с тобой. Только ты приезжай, я тебе и деньги заплачу. Потому что если бы я не сказала, я тебе деньги заплачу, он бы вообще не приехал. Я думала, это хотя бы какой-то шанс, что он ко мне приедет. Он зашел в туалет, вот так вот, в полночь, и сказал, Эля, не жди меня, меня жена не пускает.
0: Ой, ладно, а ты пришла ко мне на свадьбу и тут же уехала, потому что там все курят.
1: Да, там стил.
0: А почему
1: а
0: потом,
1: почему
0: когда, подожди, ко мне
1: чичишь?
0: На день рождения тоже я тебя приглашал в бар, ты 2 минуты постояла и ушли бы с подружкой. Мне думаешь, не обидно? А когда мне все задают, а где Эльвирочка на твоем... А тебя нету, ты думаешь,
1: а ты
0: мне
1: меня
0: не обидно?
1: Приглашаешь.
0: Ты всегда у меня в приглашенных, что ты
1: так,
0: лепишь?
1: Так, не кричи. Почему ты кричишь? Я спокойно задаю тебе вопрос, ты начал истерить. Все, убежал из студии. Зараза такая. Я тебе объясню, почему я ушла с твоей свадьбы.
0: Потому что...
1: А была караоке-кабинка примерно 20 квадратов.
0: Ну, почерпеть чуть-чуть можно.
1: Подождите, ребят, 20 квадратов. Подожди, 20 квадратов. В ней сидело 13 человек. 13 человек. 10 человек из 13 все курили
0: не,
1: в этой кабинке.
0: 20 квадратов, побольше.
1: 10 человек из 13 курили в ней. Я задыхалась.
0: Ну, не одновременно
1: я
0: же.
1: Задыхалась. Одновременно
0: не,
1: вы
0: не
1: все курили.
0: Неправда. Неправда. Ну, честно, здесь это неправда. У нас никогда
1: все
0: так
1: курили.
0: Не бывает.
1: Хорошо, такое. Даже если 20 квадратов комната, ребят, вы представляете, как она выглядит, да? 20-25 квадратов комната. В ней курят, даже если, окей, 5 человек.

0: человек. А вы не курите, вы сидите.
1: Хорошо, тот момент, когда вы в баре, и бар большой.
0: Вы просто уходите.
1: И там тоже ты оттуда ушла. А я там тебя... был и мой папа, и все
0: стоп,
1: остальные.
0: Стоп, стоп, стоп. Да. Я пришла. Я подарила подарок.
1: Да, но я хотел, чтобы я вы побрили.
0: Подожди, да. Я же пришла. Я подарила подарок.
1: Ну и ушла.
0: Понимаешь?
1: Потом быстро.
0: И потом, не быстро, через полтора часа я ушла. Я пришла на твою свадьбу, и я ушла. Ты пришел на мой день рождения, чтобы уйти? Есть разница?
1: Я мысленно был с тобой. Все, ладно, давай.
0: Ты даже не пришел. Ладно, если бы ты пришел, поздравил, разделил бы со мной торт и ушел.
1: Мне почему-то казалось, что я пришел, поздравил и ушел.
0: Ты зашел в туалет и прислал видео, меня жена не пускает. Все, понимаешь? А ты сейчас на меня наезжаешь. Вот как называть такого человека, ребят?
1: Чмо.
0: Я приходила на все твои мероприятия и уходила, поздравив тебя.
1: Ладно, поехали.
0: Вот, а ты не пришел.
1: Ну, ты же не чувствуешь боль моей обиды, почему я тебе...
0: Ты сказал, все, идите.
1: Хотя я все прощаю.
0: Я подошла к тебе на твой день рождения, подарила тебе денежку, сказала, Антон, мы через полтора часа уйдем. Ты сказал, да, конечно, идите. Я говорю, у меня дома
1: сказал,
0: маленький ребенок.
1: Да. Я понял, да.
0: Я ушла, все. Ты тогда понял, у тебя обид не было. Спустя 10 лет ты говоришь, у меня была обида. Ну, что ты нагнетаешь тут, стрелочник чертов? Так, что нам пишут по теме? Считаю, что это праздник молодоженов, свадьба. Хорошо, что в свое время не затупил и дал супруге первый кусочек. Вы что творите, нам пишут? Вот у нас такие разборки. Ребят, ну скажите,
1: подожди.
0: Вот как поступил Антон?
1: Стоп,
0: он не пришел, он знал, что... Я ему скидывала торт, я ему показала, говорю, Антон,
1: ну,
0: видимо, тут ваши фотографии.
1: За все это время, за твои оскорбления не захотелось прийти.
0: Почему ты сейчас просто попроси нормально прощения,
1: я
0: а тут
1: уже
0: ты начинаешь...
1: потому что сказал несколько раз, я извиняюсь, сейчас
0: подожди,
1: сожалею.
0: Подожди, ты извинился и должен был все, закрыть эту тему, ну, но ты извинился
1: ты же
0: и начал...
1: продолжаешь.
0: А ты когда-то... Фу! Все, эфир не сложился у нас.
2: В утреннем шоу «Васаби» весна. Весна.
3: Energy FM Жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
4: Болашағыңды бүгіннен баста. Шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: утренним шоу «Васаби» весна. Весна.
1: Хозяйка, а могу я просто пока шутеечки, может быть, разбавлю? У нас сегодня тоже необычный.
2: Так, подожди.
1: Мы сейчас Ержана попросим поставить.
2: Ой, извините.
1: Это что порвалось? Нет, это мы давление мерим, ребят, чтобы
2: это
1: знали, что...
2: Это твоя честь порвалась в эфире. Вот так разорвалась Антона честь.
1: Ау!
2: Это мы давление мерим. Так, ребят, переходим к вашим сообщениям. Да подожди ты со своими шутками. У тебя будет рубрика в конце этого часа.
1: Ага, в конце вдруг все уходят, а они
2: хотят... Не уходят, они все тебя слушают. Они ради тебя будут... Точечка, ты хедлайнер.
1: Одну можно шутку?
2: Не, подожди, ты хедлайнер. Все вот меня неинтересную слушают, а в конце тебя.
1: Нет, такое ощущение, как будто я финиш хим в конце. Никто не слушает.
2: Не-не-не.
1: В сладком я легко себя ограничиваю, а в полусладком нет.
2: Так, по теме нам пишет Лана. Действительно, это же как традиция про каравай. Они делят его вместе, муж и жена, а родители-то тут при чем? Мы сегодня, ребят, обсуждаем тему такую, свадебный торт. Кому все-таки первый кусочек торта должен отдать жених и невеста? Должны отдать, да?
1: Вообще,
2: друг другу или покормить все-таки родителей?
1: Вообще, мне кажется, вот знаешь, должны вот так отрезать первый кусочек торта, выйти на улицу и какому-нибудь встречному отдать.
2: Доброе утро. А нам вообще не разрешили в две руки резать торт. Моя крутая тетя сказала, вы уже старый. Да, нам было по 40 лет, и у обоих было в первый раз. Но моя мама первые два кусочка принесла нам, молодоженам. Живем 20 лет в браке. Вот всегда есть такая тетка.
1: Да,
2: а
1: да,
2: еще
1: да.
2: Вы видели косузату? Всегда есть вот эта тетка. Короче, девчонка уходит, да, по белому полотну.
1: Да,
2: все, ее выводят. Она идет навстречу своему жениху. Красивая традиция, обожаю. И обязательно какая-то тетка вот так вот зайдет на это полотно, встанет и начинает ее расцеловывать. И обязательно эта тетка будет с папиной стороны, которая хочет все внимание к себе привлечь. Или придет та, у которой вот случится инфаркт или какой-то инсульт.
1: Чтобы
2: или
1: обратить
2: она упадет,
1: внимание на себя.
2: В обморок упадет, чтобы вся свадьба вот переживала, скорую помощь вызывали. Вообще вот, если тебе плохо, если ты понимаешь, что
1: не
2: у тебя
1: приходи.
2: Повысится давление, не приходи на мероприятие.
1: Ты знаешь, вот я тоже всегда поражаюсь тем людям, которые, вот знаешь, забывают, что это праздник молодых, перепивают немножечко и ведут себя так, ну, я не,
2: да.
1: не, уже не, даже не то, чтобы весело, когда весело, это классно.
2: Да.
1: Но когда, знаешь, начинают там критиковать ведущего, когда начинают там вообще
2: и
1: просто...
2: И всегда это делают какие-то тетки.
1: Или
2: агрессивный дядька.
1: Или отчим невесты, вот знаешь, тоже.
2: Да, тоже такое бывает.
1: Да. Он как будто ее воспитал с детства.
2: Так, у нас свадьба была в 2013-м. Тогда не слышал, чтобы давали торт маме. Мы стояли вдвоем и угостили тортиком друг друга. В какой момент это пошло не в ту сторону? Я не знаю, ребята, я не знаю. Вы видели сейчас, это опросник устраивают на мероприятиях, и все парни молодые говорят маме.
1: Нет,
2: маме,
1: вообще,
2: маме.
1: Я еще, я
2: они
1: не
2: понимают, что вообще свадебный торт, он для молодоженов. Они кормят друг друга, потом они кормят своих родителей и гостей, которые пришли разделить с ними.
1: Это
2: мероприятие. Да.
1: Хозяйка, я вот знаешь, тоже хочу обратить внимание. Вот смотри, свадебные торты же, когда делают, почему-то же не ставят наверх просто жениха и маму.
2: Да.
1: Ну, к примеру.
2: Но я думаю, что многие женихи были бы не против того, чтобы была там мама.
1: Там уже тебе подсказка: жених и невеста стоят. Это ваш торт, это ваше событие, это ваше мероприятие.
2: Доброе утро. По теме. Я спрашивала. Тихо. Я спрашивала у своей мамы и Енешки. Они обе сказали, что к этому торту они бы не прикоснулись первыми и вообще не ели бы. Поэтому первым должны есть молодожены. Потом спросила у мужа, кому бы он дарил цветы, мне или маме. Он сказал: маме.
1: Пока вы молодые, не поздно.
2: Но торт сказал, что первый кусок отдал бы мне, так как этот торт предназначен был для меня. Далее спросила у сына 5 лет, у него есть подруга. На вопрос, кому бы дал вкусняшку, мне или ей, он сказал: мама, она же мой выбор, я сперва ей дам, а потом тебе.
1: Какой молодец.
2: Конечно, я была горда своим маленьким мужчиной, который уважает себя и свой выбор уже в таком возрасте, но ревность как-то заиграла, потому что этот ребенок очень привязан ко мне. Но больше я была рада. Всех поздравляю с Курбанайтом, мирного неба всем.
1: Вы знаете,
2: спасибо
1: мы большое. Тоже...
2: Вы знаешь, вроде как в роли мамочки, она...
1: К тебе смотри.
2: Ко мне тут жених пришел.
1: Доставка приехала. Доставка мужа на дом.
2: Да. Видел, какой он красивый у меня?
1: Да, такой... А в рюкзак он тебя положит?
2: Нет, в рюкзаке он для меня принес там всякие салфеточки, все, что мне надо в машине.
1: Какой молодец.
2: Так, это ко мне доставка мужа приезжала, ребят.
1: Да-да-да.
2: Так, что еще хотела сказать? Что я говорила?
1: Ты говорила, вот мы насчет сообщения этой девушки говорим. Мы тоже восхищаемся вашим сыном. Он действительно настоящий,
2: но все равно,
1: с маленьких лет.
2: Точка, это сейчас мы так говорим, но когда мы, возможно,
1: окажемся в этом...
2: женили бы своего сыночку, корзиночку, нам бы тоже хотелось. Возможно, мы бы так же
1: нет,
2: думали
1: хозяйка,
2: бы, как мама сыночек.
1: Знаешь, если честно, я считаю,
2: не знаю.
1: Знаешь, хозяйка, если честно, я считаю, что есть много других праздников, которые, например, День матери, когда может ребенок показать свою любовь маме, да? То есть в Казахстане есть такой праздник, и во всем мире.
2: Есть
1: много других праздников, где можно выделить значение мамы в своей жизни. Но никак не свадьба.
2: Да.
1: Свадьба — это все-таки...
2: Было бы обидно, если бы мой муж сказал, что я подарю цветы своей маме, а не тебе. Вот он мне каждую неделю практически дарит цветы.
1: А, это да.
2: На протяжении, вот даже Тосечка подтвердит, 10 лет он дарит мне каждую неделю цветы. 10 лет, представляете, ребят?
1: Просто у него так любовница работает в цветочном. Я шучу.
2: Хотел бы Тосечка, конечно, так
1: я
2: думать
1: шучу,
2: и
1: шучу,
2: верить
1: хозяйка.
2: В это.
1: Нет, он у нее действительно очень заботливый, каждый день дарит цветы, чуть ли не каждый день.
2: Да.
1: А иногда и по несколько.
2: Иногда бывает каждый день.
1: Да. Иногда по несколько, даже утром, в обед и вечером.
2: И мы уже все цветочные магазины знают, встречают, знаешь, Тосечка.
1: Салам алейкум, баке.
2: С этими приветствиями, флажками и с музыкой. Так вот, а что я говорила? А, вот, но если бы он так сказал, мне было бы неприятно и очень обидно. Вообще. Вот прям некрасиво это. Зачем вы это делаете, мужчины?
1: Вообще,
2: ведь мамы вашей, подождите, вот вашей мамы рядом нет. Вот ты и супруга только вдвоем. Ну скажи ты, я люблю тебя больше, чем маму. Конечно, я тебе бы отдал все цветы. Даже если ты так не считаешь. Все равно скажи своей супруге, что она тебе дороже всех
1: на
2: свете.
1: Мама всегда поймет.
2: Даже вот, я не понимаю, это такая сладкая ложь. Даже если это вранье полное. Ну скажи ты, что с тебя убудет, что ли? Зато ей будет как приятно.
1: Ты знаешь,
2: она будет
1: кажется...
2: окрыленная, знаешь, весь день заботится о тебе и о твоих детях.
1: Знаешь, вот мне кажется, когда мужчины выбирают, да, вот, их задают вопрос маме или жене, там, и они говорят маме, мне хочется задать им вопрос, у вас что, 9 жизней, как у кошек? Просто, или что там с вами? Вы сходили к Гудвину, попросили смелости? Просто, ну, это же очевидно же, ну что же вы, ребят.
2: Так, привет вам, у меня родственники развелись из-за того, что муж постоянно во всем поддерживал маму, друзей, всех, кроме жены. Но они и развелись, просто в то время не было принято даже спрашивать маме или жене торт. Так бы он маме все отдал только своей маме.
1: Да вы что, завязываете?
2: Про папу вообще забыли. Да, а к папе нет вопросов. Мало кто думает о папе и отдает ему первый кусочек торта.
1: Вы знаете, папы — это такие супергерои, которые стоят...
2: А еще я видела очень часто папы, кстати, очень часто вот именно папы портят свадьбу или узату мероприятие. Он либо напьется, начинает всех женщин щупать.
1: Либо стегать жестко.
2: Да, либо начинает на всех наезжать, устраивать драки и разборки. Вот в основном папы вот
1: либо
2: могут
1: вот,
2: испортить,
1: знаешь,
2: мероприятие. И вы еще замечали, есть такие семьи, если папа выпивоха, там они все родственники собираются и говорят, завтра приедут кудалар, то есть сваты приедут, пожалуйста, не пей.
1: Им не наливать.
2: Веди себя достойно. А он потом, они приходят, он вроде как первые 2 часа старается вести себя достойно, а потом в какой-то момент у него башня слетает, и он начинает пить. И все, и раскрывается все его вот это вот нутро.
1: И он их еще больше любит же. Просто он начинает участвовать в конкурсе со всеми.
2: Даулет пишет: доброе утро, рай под мамиными ногами. Почему прям под ногами, ребят? Почему? И не все мамы хорошие, ребята. Мы же знаем, да? Вы видели, сколько вот этих мам, которые там своих детей избивают, продают, я не знаю, отдают кому-то. Кстати, мы же не обсудили этого, значит.
1: Если честно, никем еще не доказано, где рай.
2: Так, доброе утро.
1: Если он вообще...
2: Ни то, ни другое не доказано, но и обратного тоже не доказано. Антон, это такая тема, на которую можно спорить до бесконечности.
1: Просто нет, я в плане того, что, кто-то говорит рай у ног любимой, кто-то говорит рай у ног мамы, кто-то говорит, не знаю, рай у детей там над головой.
2: Кто-то говорит, рай — это где девушки там 40 гурий тебя ждут, девственниц. Кто-то по-всякому.
1: А для кого-то рай — это вообще попасть просто в дворец плейбой вот этого Хью Хефнера.
2: Вот, пожалуйста.
1: Да.
2: Так, доброе утро, любимые ведущие. Свадьба была в 2007 году. Нам тамада сказал, мы делали. Мы отрезали по кусочку, покормили друг друга, а потом невеста кормит родителей жениха, жених родителей невесты.
1: Вот.
2: А потом начался ужас. кого ты сейчас кормила? Я говорю, маму, мужа, а он нет, кого, кого? А я должна была сказать, что маму. И типа с этого момента мы должны уже называть родителей друг друга мама и папа. Вот для нас обоих с мужем это было очень сложно сделать. Спустя долгие годы только начали их так называть.
1: Не, ну это что-то сюрприз какой-то. Я такой, вот знаете, я работаю ведущим, да, там, адой, шоуменом, как угодно называйте, неважно, да. Прям такого нету, чтобы это все по желанию.
2: Да,
1: называть папой,
2: да.
1: Мамой. Представляешь, это еще и заставлять, и потом неловкие вот эти лица видеть. Вообще я не понимаю этого.
2: Да.
1: А лучше вот на самом деле, знаешь,
2: слушайте,
1: я могу сказать,
2: а вот откуда
1: как...
2: это пошло, да? То есть вы родители друг друга называете, например, да, там мама и папа сразу же.
1: Да.
2: Но никто не подзывает родителей и не говорят, назовите вот вашу невестку прям дочкой, скажите, ты наша дочь. Или там зятя подзывают, да, и говорят, вот скажите, ты наш сын, ты принят нашу семью. Это все красивые слова, но все индивидуально,
1: конечно.
2: Да? Если кому-то очень сложно кого-то называть мамой, пусть не называют.
1: Да, это его выбор, почему?
2: Да. То есть мама... Если он хочет называть мамой, пусть называет, да какая разница?
1: Вот знаешь, я вот никогда не думал, что я, ну, как бы, тещу буду называть ма. Но мне вот нравится, потому что вот, ну, вот у нас с ней сопало. У меня не первая теща.
2: Ты никогда
1: как бы...
2: не думал, что ты какую-то женщину вроде меня будешь называть хозяйкой?
1: Да,
2: ну, ты же
1: не
2: называешь.
1: Хозяйка.
2: Вот и твоя хозяйка.
1: Да. Я бы хотел бы громозека назвать.
2: А скажи, пожалуйста, кто тебе дороже?
1: Ну, ты же, конечно,
2: поиграем в эту игру. Вот правильно делаешь. Смотри, ты когда рядом со мной, ты должен говорить, ты, конечно, дороже всех на свете. Идешь к жене, говори, жена, ты, конечно, дороже всех на свете. Идешь к теще, говоришь, теща, ты мне дороже всех на свете. Все?
1: Дороже,
2: всем приятно.
1: Дороже
2: Антон,
1: всех
2: тебе
1: на...
2: никто Подожди. Не верит, но всем приятно.
1: Дороже всех на свете? Ламборгини Диабло.
2: Наполненная! Самогонкой! Все, что ты можешь.
1: Ну, это я так пошутил.
2: Что-то сообщение.
1: А где-то мои
2: осталось.
1: Шутки уже время мои.
2: Подождите, ребят, сообщений не осталось.
1: Ой, все тогда.
2: Все, ребят.
1: Давай,
2: тогда мы перейдем к рубрике шутки буквально через музыкальную паузу. А нет, подождите! Есть! Вот написали. Привет, васабушки!
1: Есть. Кашель тайм.
2: Извините, поперхнулась. А с кем не бывает, все люди?
1: Да, все поперхиваются.
2: Ой, подожди.
1: Иногда.
2: Я жена и свекровь. Муж маму на первое место ставит. Сын старший женился, был корзиночкой, но приучила сына, что жена на первом месте. Честно признаюсь, когда сына приучала не звонить мне каждый день, чувство было, что руку отрезают правую. Но справилась. Наха, думаю, теперь довольна. Потому что всю сплетню сын несет домой. Всех с наступающим Курбанайтом. Да, всех с наступающим, ребят. Елена написала. Ну да, я понимаю, конечно, очень сложно вообще. Я поймала себя на мысли, что я так ревную свою дочку.
1: Ну да.
2: Какое-то такое странное чувство. Я понимаю, бред полный. Ей понравился мальчик. И что-то как-то мне стало не очень хорошо.
1: Вот.
2: Я говорю, кто этот мальчик?
1: Вот знаете, ребят...
2: Из какой он семьи?
1: Я вам скажу так.
2: Чем он дышит? Где он ходит?
1: В этом году васаби будет 10 лет.
2: Да.
1: Мы будем дарить классные призы, подарки.
2: Ты вообще, я о чем
1: Подожди,
2: говорю?
1: Подожди, нет, я дальше нет. Я дальше, смотри, добавить к чему. А вот смотрите, с каждым годом хозяйкины дочери все
2: старше,
1: растут и растут. Да,
2: и...
1: старше и старше. И далее отношение к их мальчикам мы будем слушать с вами в эфире. И тут все выльется. Где, кто, мы узнаем, насколько она, может быть, там, мама. Настолько, что дочки корзиночки
2: да,
1: у нее.
2: А вот нам пишут, а вы завтра работаете? Вот с тобой ничего не обсудить. Нет, мы завтра не работаем, ребята. У нас как у всех, ну, как у вас. Ну, мы будем отдыхать. Мы будем...
1: Ну, я просто жду
2: шутки. Есть баурсаки. Да.
1: Есть?
2: Молиться будем. Читать молитвы и все прочее. В общем, ребят, всем доброе утро. Да. Далее не пропустите шутки от Антона Павлова. Никому не нужные, кстати.
1: Нужные.
0: Весна. Васаби. И жить стало теплее.

0: юмор Павлова.
1: Да, людям порой нравится юмор Павлова, вот хозяйке не нравится, она ушла. Так, ну и хоть кто-то не будет мне тут говорить, что за шутки дурацкие. А для вас я их приготовил, ребята, и слушаем внимательно. Надеюсь, кому-то нравится, кому не нравится, можете просто и переключиться. Она молчала, и я решил ее не перебивать. Ой. Так, далее. А он взял и испортил мне весь вечер своей дурацкой фразой «Я не пью». Ой, прошу прощения. У кого была близость без носков? Отпишитесь, какие ощущения, плюсы, минусы, подводные камни. Что-то чакры чешутся. А ты не медитируй, с кем попало. Крыша может ездить по-разному. Все зависит от таракана, что сегодня за рулем. И еще, Ежик, одну. Говорят, близость – это лучшее лекарство. А мне в аптеке почему-то не дают. Друзья, всем шикарных выходных. Поздравляем вас с наступающим праздником. Всем отличного вторника, замечательной среды. С вами были Антон Павлов и Эльвира Азарова. Всегда ваши Васаби Шоу. Пока-пока.

Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Ырғағында.
1: Energy FM-де жарнама.
2: Парк «Мир фантазии» Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии» Алматы. Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: Energy FM де жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Гимназии Алматы. Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM де Жарнама.
1: Кинотеатр «Киноплекс-12» объявляет о торжественном открытии 27 мая в торговом центре «Алатау-Плаза». На сцене выступят Гадльбек Жанай, группа «Мецо», Нурлан Еспанов и другие артисты. Только в этот день, 27 мая, для всех гостей кинотеатра цена билета 1000 тенге. Кинотеатр «Киноплекс-12» «Алатау-Плаза» находится по адресу улица Арасте, 46/4. Ждем вас!

Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух.

0: Energy FM де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.
2: You look so international. Girl, what's your name? I have to know. Ain't no one else in your lane. Let's fill this car with gas and go. No hesitation, I'm on it. If that-

0: Access EnergyFlow Dotenda Potterses.
1: Ты слышишь этот трек? Это не просто звук. Это эпоха, когда бас качал без компромиссов, когда синты пилили воздух, когда...

0: вертушками, диджей Мунтакс, а также специальные гостевые миксы от тех, кто помнит, как звучал настоящий прайм-тайм. Винил, проверенный временем.
1: Всем привет! Сегодня вторник, 19:00. Меня зовут DJ Мунтакс. Сегодня я буду ставить вам старые пластинки, от которых у вас просто захватит дух. Вы вспомните свои походы в клуб середины 2000-х. Зажигательные мелодии, до боли узнаваемые биты, ну и, конечно же, отличное настроение. Моя игла уже шуршит по первой дорожке. Погнали! Погнали!